Каждый из нас в этой жизни немного дрессировщик, и, возможно, даже не всегда хороший. Ведь не у всех, к примеру, получается укротить хотя бы свои собственные вредные привычки. Но зато есть к чему стремиться. И уверен, что когда-нибудь в этом бою с самим собой вы обязательно одержите победу. Ким Вайлд, «Синяя птица», Аэросмит и Пэтти Райан. Вот кто составит нам компанию в ближайшие 20 минут. Привычку слушать хорошую музыку на Ретро-ФМ укрощать не надо. Меня зовут Тимур Соколов. Приветствую.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

Музыкальный символ советского кино и абсолютный хит на все времена. «Позвони мне, позвони» в исполнении Жанны Рождественской из фильма «Карнавал». Ну и пусть вам сегодня звонят только те, кого вы действительно хотите слышать, а не наоборот.

как вот такую музыку заснуть? Вот такую музыку просыпаться надо. Это Five Letters с хитом Crazy Man. На волне вот этого музыкального безумства, в хорошем смысле этого слова, мы с вами отправляемся в новый час, где нас уже ждет утренний экспресс.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 23 часа в столице. Путешествие в новый день начинается прямо сейчас. Всем доброго утра.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: С ним везет целый день.

0: Friends will be friends. Кто друг, а кто враг, подскажет сердце, ну или гороскоп, если вы ему доверяете.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 15 мая, пятница. Сегодня в делах важен системный подход. Рабочие задачи могут иметь двойное дно, поэтому успех ждет тех, кто готов к глубокому анализу и не боится сложностей. Далее по порядку. Овны, события дня помогут понять, что в вашей финансовой системе нуждается в корректировке. Тельцы, прежде чем принимать важные решения, дайте улечься внутреннему напряжению. Близнецы, за внешне спокойной рабочей ситуацией сегодня зреет что-то важное. Дайте этому процессу оформиться. Раки, если ваша роль в общем деле сегодня оспаривается, просто спокойно продемонстрируйте результат, либо отойдите в сторону и наблюдайте. Львы, скрытые интересы могут не совпадать с заявленными, поэтому будьте осторожны при взаимодействии с руководством. Девы, ситуация подскажет, какие неактуальные установки пришло время пересмотреть. Весы, давление со стороны обстоятельств или коллег сегодня обнажит то, что обычно скрыто. Скорпионы, дисбаланс в деловом партнерстве – это повод для честного разговора, а не для накопления претензий. Стрельцы, желание взяться за несколько задач одновременно лучше сдержать. Сегодня глубина важнее охвата. Козероги, небольшое удовольствие в течение рабочего дня восстановит силы и прибавит вдохновение. Водолеи, семейная ситуация, которая давно требовала внимания, сегодня напомнит о себе. Ну и, наконец, рыбы, проявить умение читать между строк, а не принимать все за чистую монету.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Желаю удачи всем, кто идет напролом ради своей цели, не боится никаких трудностей. Движемся и мы с вами, друзья, вперед в новый день с горящими глазами и неистовым желанием покорить мечту. Впереди Абба, Данко и Bad Boys Blue. Ну и по традиции в 2-3 часа не пропустите наш традиционный ежедневник. Меня зовут Тимур Соколов. Желаю всем доброго пятничного утра.

0: Классное слово «лалабай», колыбельное в переводе. Russian Lullaby. Русская колыбельная в шведском исполнении, под которой обычно не засыпают, а уходят в отрыв, ну или как минимум просыпаются. Что мы с вами и делаем. Да и в отрыв тоже можно уйти прямо с утра, ведь сегодня пятница. Лучший день недели, друзья. Встречаем его под лучшие хиты от Ретро-ФМ. Эрик Клэптон, Сандра и Ялла впереди. Меня зовут Тимур Соколов. Всем доброго утра.
1: Ретро-ФМ, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Александра заявляет, что никогда не станет Марией Магдаленой, но зато она навсегда стала королевой наших сердец. 4.56 столицы, утренний экспресс на Ретро-ФМ несет нас в новый день и в новый час.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.

0: 5 утра в российской столице. Начинаем последний отсчет до выходных в компании коллектива «Европа».
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: На пути в новый день.

0: Да уж, кто-кто, а Наталья Ветлицкая точно знает толк в создании идеального звездного образа. Ну и, кстати, о звездах. Куда заведут нас нити судьбы сегодня, узнаем прямо сейчас.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 15 мая на календаре, пятница. Сегодня в делах важен системный подход. Рабочие задачи могут иметь двойное дно, поэтому успех ждет тех, кто готов к глубокому анализу и не боится сложностей. Далее по порядку. Овны, события дня помогут понять, что в вашей финансовой системе нуждается в корректировке. Тельцы, прежде чем принимать важные решения, дайте улечься внутреннему напряжению. Близнецы, за внешне спокойной рабочей ситуацией сегодня зреет что-то важное. Дайте этому процессу оформиться. Раки, если ваша роль в общем деле сегодня оспаривается, просто спокойно продемонстрируйте результат, либо отойдите в сторону и наблюдайте. Львы, скрытые интересы могут не совпадать с заявленными, поэтому будьте осторожны при взаимодействии с руководством. Девы, ситуация подскажет, какие неактуальные установки пришло время пересмотреть. Весы, давление со стороны обстоятельств или коллег сегодня обнажит то, что обычно скрыто. Скорпионы, дисбаланс в деловом партнерстве – это повод для честного разговора, а не для накопления претензий. Стрельцы, желание взяться за несколько задач одновременно лучше сдержать. Сегодня глубина важнее охвата. Козероги, небольшое удовольствие в течение рабочего дня восстановит силы и прибавит вдохновение. Водолеи, семейная ситуация, которая давно требовала внимания, сегодня напомнит о себе. Ну и, наконец, рыбы, проявите умение читать между строк, а не принимать все за чистую монету.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Ну, давайте знакомиться, если с кем-то еще не знакомы. Меня зовут Тимур Соколов, я вас приветствую и предлагаю, друзья, начать делиться позитивом. Да, вот прямо сейчас, ну а почему бы нет? Присылайте свои позитивные сообщения в наши социальные сети и в официальный канал Ретро-ФМ в мессенджере Макс под постом «Позитив». Делитесь своими хорошими новостями, крутыми достижениями, интересными планами на сегодня и заряжайте всех позитивом и положительными эмоциями на весь день. Канал Ретро-ФМ в Максе, пост «Позитив». Отправляйте свое послание, я все увижу и через 20 минут озвучу первую партию ваших позитивных сообщений. Ну и напомню самое главное. Автор самого интересного и позитивного сообщения получит от Ретро-ФМ тостер. Так что пишите, делитесь позитивом и своим отличным настроением. Всем желаю удачи.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Все на свете было не зря, не напрасно было. А вот что было в этот день в прошлом и чем он знаменателен, расскажу прямо сейчас.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: 15 мая 2026 года, пятница. В этот день, в 1848 году, родился Виктор Васнецов, русский художник, живописец и архитектор. Он стал родоначальником русского стиля в рамках символизма в конце 19 века. В его творчестве соединились исторические мотивы с поэтической атмосферой сказок, оставив в русской мировой культуре яркий след. Картины «Богатыри», «Витязь на распутье», «Аленушка», «Иван-царевич на сером волке» и многие другие знает весь мир. В этот день, в 1928 году, на киноэкраны вышел анимационный фильм студии Уолта Диснея «Безумный самолет», в котором впервые появляется персонаж по имени Микки Маус. Правда, нем самый известный мышонок планеты еще не имел голоса и мало походил на себя будущего. Первоначально мультфильм вышел на экраны без звука и под названием «Микки Маус в безумном самолете». Но в декабре того же года была добавлена звуковая дорожка. Сегодня мир отмечает неофициальный экологический праздник – Международный день климата. Он призван обратить внимание на то, что сохранение климата Земли зависит от каждого жителя планеты. Как советуют ученые, для этого можно, например, реже пользоваться автомобилем, использовать в своей квартире энергосберегающие источники освещения, участвовать в посадках деревьев. Казалось бы, мелочи. Но эти мелочи, помноженные на население планеты, приобретают огромное значение. 5:32 в столице. Вернемся к ежедневнику совсем скоро. Ну а прямо сейчас ваша любимая музыка. Демис Русос, «Веселые ребята» и Крис Ри. А сразу после ваши позитивные сообщения.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: We shall dance. Будем танцевать и делиться позитивом, ведь сегодня пятница, самый позитивный день недели, и ваше сообщение тому яркое подтверждение, так что мы имеем к этой минуте. Цитирую дословно, дабы ничего не упустить, у моего папы сегодня день рождения, написала «О-ля-ля», поздравляем вашего папу, «О-ля-ля», к сожалению, вы не написали его имени и фамилии. Далее, каждый день жизни хорош настолько, что хочется жить вечно, это Андрей с философским подходом, ну, почему бы нет. Ретро-ФМ, доброе утро, мои дорогие. Это уже следующее послание. Недавно у моей подруги, с которой мы дружим больше 50 лет, был день рождения, и я решила подарить ей в подарок книжку. Но не простую, а сказку в стихах, которую сочинила сама, про нашу дружбу с самого детства до сегодняшнего дня. Из наших фоток сделала прикольные рисунки, отправила в типографию. Вчера она получила мое произведение, и радости не было предела. Я получила такой позитив от того, что подруга была счастлива. Мы еще и живем в разных городах. Я в Новосибирске, она в Москве. Всем огромного позитива. Это так прекрасно, когда у тебя есть настоящие друзья. Юлия Тиньковская написала из Новосибирска, и фото книжки даже предлагается в качестве доказательства. Ну и что я могу сказать, Юленька? Ну, это очень круто, шикарно у вас получилось. Вы большая молодец, уверен, что ваша подруга вами гордится, и мы тоже гордимся. Я думаю, что это даже заявка на тостер сегодня. Друзья, мессенджер Макс, канал Ретро-ФМ, под постом «Позитив». Оставляйте свои позитивные сообщения. В следующем часе продолжу их озвучивать.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Take Time. Ну, как говорится, время больших хитов пришло, и таких хитов впереди будет еще много. Так что отправляемся за ними в новый час. 5.56 уже в столице. Всем доброго утра.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Навстречу новому дню.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6 часов в российской столице. Просыпаемся. Пятница уже наступила. Всем доброго утра.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Всегда.

0: Песня не просто хорошая, песня, ну, просто великая. Total Eclipse of the Heart. Да будет вам известно, что эта песня стала одним из самых продаваемых синглов в истории музыки. Более 6 миллионов копий было продано. В 1983 году она возглавила чарты по всему миру. Ну просто супер турбо гидро мега ультра хит. Будет ли вам сопутствовать удача так же, как и Бонни Тайлер с этой песней? Узнаем прямо сейчас.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: А сегодня у нас 15 мая, и это пятница. Сегодня в делах важен системный подход. Рабочие задачи могут иметь двойное дно, поэтому успех ждет тех, кто готов к глубокому анализу и не боится сложностей. Далее по порядку. Овны, события дня помогут понять, что в вашей финансовой системе нуждается в корректировке. Тельцы, прежде чем принимать важные решения, дайте улечься внутреннему напряжению. Близнецы, за внешне спокойной рабочей ситуации сегодня зреет что-то важное. Дайте этому процессу оформиться. Раки. Если ваша роль в общем деле сегодня оспаривается, просто спокойно продемонстрируйте результат, либо отойдите в сторону и наблюдайте. Львы. Скрытые интересы могут не совпадать с заявленными, поэтому будьте осторожны при взаимодействии с руководством. Девы. Ситуация подскажет, какие неактуальные установки пришло время пересмотреть. Весы. Давление со стороны обстоятельств или коллег сегодня обнажит то, что обычно скрыто. Скорпионы, дисбаланс в деловом партнерстве – это повод для честного разговора, а не для накопления претензий. Стрельцы, желание взяться за несколько задач одновременно лучше сдержать. Сегодня глубина важнее охвата. Козероги, небольшое удовольствие в течение рабочего дня восстановит силы и прибавит вдохновение. Водолеи, семейная ситуация, которая давно требовала внимания, сегодня напомнит о себе. Ну и, наконец, рыбы. Проявите умение читать между строк, а не принимать все за чистую монету.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: А вот и подоспела свежая порция ваших позитивных сообщений, которые вы присылаете в наши социальные сети, мессенджер Макс. Читаю все без исключения. Приветствую всех в пятницу. День начали налегке, бухгалтерская программа до обеда работать не будет. Так что будем пить чай и разговаривать. Всем легкой пятницы. Обнимаю Людмилу. Людмила, и мы вас обнимаем, ну и поздравляем с пятницей. Добрый день. У нас 13:20, полдня отработали. Ретро-ФМ. У нас сегодня опять снег. Весна не хочет к нам приходить. Привет всему коллективу водоканала города Магадан от Лейлы. Магадан, держитесь там, силы своей мысли, отправляю вам лучи солнца и свою любовь, которая, как мне говорили некоторые девушки, неплохо греет. Здравствуйте, Тимур, хотел бы поздравить всех работников московского метрополитена с их 91-м днем рождения. Хотел бы пожелать развития, открытия новых станций метро, ведь если не было бы метро, то город стал бы в мертвых пробках. Евгений из Москвы написал, это правда. Хотя и с метро иногда тоже стоим. Доброе утро, любимое радио. У меня сегодня день рождения. На душе 26, в паспорте 62. Собираюсь на работу, готовлю угощения для коллег. Вечером родные друзья. В общем, дом вверх дном. Всем мира, добра и, конечно же, позитива. Надежда, город Ставрополь. Надежда, с днем рождения. Добра вам, любви и счастья. Мессенджер Макс, канал Ретро FM под постом «Позитив». Оставляйте свои позитивные сообщения. Через 20 минут подведу итоги и кому-то за самое позитивное послание подарю тостер.
0: Всем добра. Позитив. На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
6: Интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.

0: love you. Пусть этот день будет таким же солнечным и теплым, как эта песня. Ну а каким этот день был в прошлом, и не только в плане погоды, и чем он знаменателен, расскажу прямо сейчас.
1: Ежедневник на Ретро FM. Интересные истории про этот день.
0: На календаре у нас 15 мая 2026 года. Пятница, день рождения. Сегодня отмечает британский музыкант, мультиинструменталист и композитор Майк Олдфилд. Он известен не только своими инструментальными работами, за которые получал различные престижные награды, но и написанием ряда популярных песен, среди которых Moonlight Shadow и To France с вокалисткой Мэгги Райли, которую мы часто слышим на Retro FM. А отрывок из его композиции The Wind Chimes использовался в финальных титрах телепрограммы «Клуб путешественников». 15 мая в 1925 году родилась Людмила Касаткина, актриса театра и кино, народная артистка СССР, прославившаяся сразу же после дебютной картины «Укротительница тигров». К профессии, как и ко всему в жизни, она подходила добросовестно, тщательно готовилась к ролям, месяцами собирала информацию и строила по крупицам характер персонажа. Некоторые образы актрисы навечно отпечатались в памяти зрителей. Фильмы «Вызываем огонь на себя», «Большая перемена», «Принцесса цирка», «Помни имя свое» и многие другие с ее участием мы любим и с большим удовольствием пересматриваем. Сегодня день рождения московского метро. Именно 15 мая в 1935 году состоялось открытие первой линии московского метрополитена и началось регулярное движение поездов. Линия шла от станции Сокольники до станции Парк культуры. Ее общая протяженность была чуть более 11 километров. Сегодня московский метрополитен — это 15 линий протяженностью более 480 километров, на которых расположены 275 станций, из которых более 40 являются памятниками культурного наследия. 15 мая свой праздник, день лакоманьяка, отмечают представительницы прекрасного пола, увлеченные маникюром и коллекционированием лаков для ногтей. Именно их именуют лакоманьяками или лакоманами. Многим это хобби подарило хороших друзей, некоторым новую интересную работу, но главное, что получают лакоманьяки, это эстетическое удовольствие, настоящий праздник цвета в любое время. А еще сегодня отмечается Международный день семей, Международный день климата, День калейдоскопов, День нейлоновых чулок, День соломенной шляпы и День шоколадных чипсов. Так что поводов для празднования огромное количество. Ну а я вас поздравляю с еще одним праздником, который случается с нами каждую неделю. С пятницей, друзья!
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро FM.

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Ну, почти миллион сообщений прилетело к нам сегодня в утренний позитив. Пятничный утренний позитив. Не все успеваю зачитать, друзья, но некоторые сообщения озвучу прямо сейчас и будем подводить итоги. Если, проснувшись утром, ты думаешь о том, куда пойти вечером, то не сомневайся, сегодня пятница. Макс написал в наш мессенджер Макс. Ну и, как говорится, устами Макса глаголит истина. Доброе утро. Самая лучшая радиостанция. Просыпаюсь, я первым делом включаю Ретро-ФМ. А просыпаюсь я без будильника. Я в декрете. У меня будет маленький сынок. Хочу всем пожелать замечать счастье в мелочах. Ведь если присмотреться, не такие уж это и мелочи. Мы создаем все сами. Всем везения и удачи. От Татьяны из Краснодарского края. Сообщение, Татьяна. Все взаимно. Едем в санаторий. Привет, любимое радио. Едем в санаторий с братом. У всех каникулы через 2 недели, а у нас уже сегодня. Что может быть лучше? Всем счастья, радости и удачи. Спасибо моей маме. Очень всех любим. Прекрасного лета и отличного настроения. Это уже от Денислама из Уфы. Классных вам каникул, Денислам. Ну, что, тостер сегодня получает, по моему решению, слушательница Юлия Тиньковская из Новосибирска за сообщение про книжку со стихами, которую она сама написала для своей подруги в день рождения. И фото этой книжки прислала в одну из соцсетей Ретро-ФМ. И это прекрасно, друзья. Всем бы таких друзей. Так что поздравляю вас, Юлия. Тостер от Ретро-ФМ ваш.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия.

0: Ты его на Sleeping Tonight. Это Modern Talking, утренний экспресс, друзья. Тем временем доехал до своей конечной точки и вместе со мной с вами прощается, уступая место шоу «Первая смена». Саша Светлов, Рита Субботина здесь уже через несколько минут. Я, Тимур Соколов, еще раз поздравляю вас с пятницей и желаю хорошего дня.
1: Навстречу новому дню. Утро.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 7.00, пятница. Добро пожаловать в первую смену на Ретро FM. Есть актуальные новости, есть Вадим Ривман. Доброе утро.
1: Да, уже рассказываю. Привет всем. Доброе утро. Итак, в Госдуме предложили повысить пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Законопроект уже внесен в Нижнюю палату парламента. Инициатива предполагает, что минимальный размер выплаты будет не ниже регионального прожиточного минимума на ребенка. Это позволит учитывать разницу в стоимости жизни в разных субъектах страны. Если законопроект примут, то размер пособия может составить от 15,5 до 48 тысяч рублей в месяц. Итоговая сумма будет зависеть от конкретного региона. Беспилотники атаковали Рязань. Как сообщил губернатор Павел Малков, погибли 3 человека и 12 пострадали. Организована эвакуация жителей, развернутые пункты временного размещения. В Рязани повреждены 2 многоэтажных жилых дома. Обломки беспилотников также упали на территорию одного из промышленных предприятий. Между тем, системой ПВО были уничтожены 3 беспилотника, летевших в Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин. Мэр добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Сегодня на Землю могут обрушиться геомагнитный шторм и магнитная буря одновременно. Об этом сообщили ученые лаборатории солнечной активности Института космических исследований РАН. Для метеозависимых это будет один из самых напряженных дней месяца. За последние сутки вообще на Солнце фиксировались вспышки класса С. Самая мощная произошла накануне утром. Активные области на Солнце продолжают влиять на магнитосферу Земли. По прогнозам экспертов, вероятность магнитной бури составляет около 90% сегодня. Президент США заявил о готовности Китая инвестировать в американские компании. Об этом Дональд Трамп рассказал в интервью Fox News по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп и Си Цзиньпин обсудили широкий список вопросов от торговых отношений Вашингтона и Пекина до конфликта вокруг Ирана и украинского кризиса. Трамп привез в Китай, кстати, ведущих американских бизнесменов, в том числе главу Tesla и SpaceX Илона Маска. Почти половина россиян используют нецензурную лексику на работе. Об этом говорят данные опроса Superjob. Постоянно матерятся 8% работников. Еще 40% делают это время от времени. Мужчины ругаются на работе, как сообщается, чаще женщин, а руководители реже подчиненных. При этом за последние 2 года стало меньше людей, которые вообще не используют мат. В повседневной жизни большинство коллег практически не делают замечаний за грубую речь. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 73 рубля 14 копеек, евро 86.29. А на Ретро FM стартует первая смена. Просыпаемся с добрым утром.

0: Доброе утро всем проснувшимся.
1: Доброе утро. Выжившим как будто. Вот, да. Доброе утро всем проснувшимся после четверга.
0: А последствия могли быть разными.
1: Абсолютно точно.
0: Начинаем мы в таком составе, Саша и Рита. Но после 10 мы расширим нашу команду, потому что к нам приходит певец, актер, режиссер Алексей Воробьев.
1: Ух, еще и красавчик, которого мы ждем с нетерпением.
0: Конечно, эта пятница будет полна игр и проверенных хитов. Например, Secret Service уже готов ворваться в первую смену.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп.
1: Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
2: Так, 7.07. Желание загадываем и переходим к гороскопу на пятницу, на 15 мая. Сегодня в делах важен системный подход. Рабочие задачи могут иметь двойное дно, поэтому успех ждет тех, кто готов к глубокому анализу и не боится сложностей.
3: Овны, события дня помогут понять, что в вашей финансовой системе нуждается небольшая корректировка.
2: Тельцы, прежде чем принимать важные решения, дайте улечься внутреннему напряжению.
3: Близнецы, за внешне спокойной рабочей ситуации сегодня зреет что-то важное. Дайте этому процессу оформить.
2: Раки, если ваша роль в общем деле сегодня оспаривается, просто спокойно продемонстрируйте результат. Либо отойдите в сторону и наблюдайте.
3: Львы, скрытые интересы могут не совпадать с заявленными, поэтому будьте осторожны при взаимодействии с руководством.
2: Девы, ситуация подскажет, какие неактуальные установки пришло время пересмотреть.
3: Весы, давление со стороны обстоятельств или коллег сегодня обнажит то, что обычно скрыто.
2: Скорпионы, дисбаланс в деловом партнерстве – это повод для честного разговора, а не для накопления претензий.
3: Стрельцы, желание взяться за несколько задач одновременно лучше сдержать, чтобы сегодня глубина была важнее охвата.
2: Козероги, небольшое удовольствие в течение рабочего дня восстановит силы и прибавит вдохновение.
3: Водолей, семейная ситуация, которая давно требовала внимания, сегодня напомнит о себе.
2: Рыбы, проявите умение читать между строк, а не принимать все за чистую монету.
3: И главное, давайте сегодня все на позитивчике, ребята, потому что пятница!
1: Гороскоп.
0: Гороскоп.
1: В первой смене.
0: На Ретро-ФМ.

0: Ретро-ФМ.
1: Бодрой пятницы всем, кто уже открыл глаза и хочет быстрее выполнить все задачи для того, чтобы встретить выходные.
2: А я сейчас, знаешь ли, с такой новостью зайду, утренней. Ну, я не знаю, как на это реагировать, даже с двумя. Я сейчас разрушитель легенд, знаешь. Вообще
1: начни,
2: всю жизнь
1: начни.
2: Все говорили, что лучше тренироваться с утра. Даже я, когда серьезно занималась хореографией, мне говорили, нет, ты что, нужно прям встать и приехать к 7 утра, потому что мышцы работают по-особому.
1: Ну, это знаменитая вот эта магия утра, все
2: не,
1: делайте
2: не
1: с утра.
2: Не, не магия утра, ты был у станка какая-нибудь хореографического?
1: Да не, станка, ну, я про пробежки, поверь, это тоже как бы еще это удовольствие.
2: Короче, я к тому, что говорят, что мышцы утром лучше работают. Тут не про магию речь, а про спорт именно.
1: Хорошо.
2: А тут взяли и ученые и начали все так развеивать. Во-первых,
1: как?
2: Сказали, что утренняя зарядка вредит сердцу. Говорят, да послушайте, уровень кортизола естественным образом выше в первые часы после пробуждения. А если вы добавите интенсивную нагрузку, то там и давление, и пульс повышается. И, в общем, ничем хорошим это вообще, ну, вашему сердцу не это.
1: Ну, тут вопрос, наверное, интенсивности.
2: Интенсив.
1: Да. Не надо перегружать себя.
2: А ты такой, в смысле, подожди, а я что делал
1: так,
2: всю эту жизнь?
1: Трусцой слегка подышать. Кстати, же воздухом птичек послушать, наверное,
2: да.
1: Это еще более-менее безопасно.
2: А потом еще что сказали? 10 тысяч шагов эти ваши, да вообще не нужны. Пока люди ходят по комнате, знаешь, типа, сейчас я добью до 10. Они говорят, 8,5, так сказать, как с куста. Вот достаточно, понимаете? И все, и вот эти 2,5 можно было и не дохаживать по квартире, от зеркала к ванной, и вот это вот все. Говорят, нормально, 8,5.
1: Всем хорошего легкого утра. Берегите себя, а позанимайтесь. Занимайтесь уже туда, после обеда.
0: На Ретро-ФМ.

0: Между тем.
1: А между тем, сегодня 15 мая, надо быть смелыми. Потому что сегодня день преодоления своих страхов. Но, как показывает практика, вместе их преодолевать намного легче. Угу. Ну и при этом все очень к этому слову относятся так исключительно негативно. Да, есть вот какой-то такой фон у него. Но ученые, например, рассказывают, да вообще он же не просто так был придуман в конце-то концов. Во-первых, он нас предупреждает о каких-то важных вещах. Во-первых, иногда говорит, не надо туда тебе ходить. Вот это оставь в покое.
2: Ты туда не ходи, ты сюда ходи.
1: Да, потому что снег башка, башка это попадет, реальность.
2: Все,
1: конечно.
2: Понимаешь?
1: С другой стороны, это может добавлять адреналиновку. Это может пробуждать в нас, я не знаю, какую-то сверхсилу. Вот те же истории, когда там спорт. Бабушка убегала, да, там собака на нее нагавкала, она на двухметровый забор забралась, вот, чтобы спастись, а потом не могла слезть. Здесь полиция приехала, она не верила,
2: вообще,
1: что она вообще может это
2: они
1: сделать.
2: Они там такое творят, как, знаешь, миллиард роликов, когда либо бабушки, либо девчонки сами останавливают воришек, которые у них сумки воруют, и там просто у тебя адреналин, фигачи, ты, ну-ка, пошел!
1: Не отбирайте сумки у бабушек.
2: Ни
1: по всем
2: случае.
1: Разным причинам. Да, но если брать самые популярные, да, вот если не касаться прям здоровья совсем, то вот очень популярный страх высоты, да,
2: да.
1: И
2: люди прыгают постоянно с этих тарзанок, этих ваших.
1: Ну, есть вообще вопрос преодоления страха. Например, Джонни Депп очень сильно клоунов всегда боится. Угу. Так он себе там развешивал по дому, то есть он прям преодолевал это, встречался со своими страхами для того, чтобы освободиться от этого. Ну, тоже такая интересная история, как почти для кино.
2: У меня есть один страх, но если я развешу этого по дому, ну...
1: А потом они полетят. Это мы про бабочек говорим, да. Ну, кстати, у них название же еще прикольное. Хорофобия. Вот мы уже сегодня говорили немного про балет. Хорофобия. Страх танцев. Или авофобия. Знаешь, что такое?
2: Нет.
1: От слова овал. Боязнь яиц.
2: Боязнь
1: яиц? Да, да, да. Слушай, есть знаменитые люди, которые боялись.
2: Я знаю, когда люди боятся помидоры есть. Вот, вот это тоже.
1: Слушай, ну, всего не перечислить. Давайте так, мы сегодня поговорим вот о, наверное, таких не самых серьезных страхах, вот которые нелепые, может быть,
2: самые
1: забавные.
2: Самые смешные,
1: если у вас
2: нелепые
1: есть.
2: Страхи, как мой,
1: да.
2: Боязнь бабочек.
1: Возможно, у вас есть история, как вы преодолевали свой страх. Вот это нам всем может очень сильно пригодиться. Плюс мы тоже пару лайфхаков обязательно сегодня дадим от профессионалов, психологов, которые разбираются в этом деле. Ну и будем ждать в социальных сетях. А еще мы запускаем опрос под игру «Особое мнение», которое тоже будет касаться наших страхов и которое, возможно, поможет нам в чем-то их преодолеть.
0: Между тем, на ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Тэнк». Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Тэнк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: Продолжаем очень-очень летним и даже немного морским. Байла-байла, камиго на ретро-ФМ от Домино. Что, надо сказать о том, что мы уже готовы. Мы настроились, мы подготовились, мы потренировались. И мы подготовили плейлист вот таких супер-танцевальных хитов для того, чтобы развлекаться с нашими победителями, 15 чемпионами круиза ретро-ФМ 2026.
1: Да, ребята, вместе с Астория Гранде идем. Сначала, значит, заходим в Турцию. Ну, там уже бывали, просто поздороваемся, типа, привет, виделись. А потом по греческим островам, боже мой. Ну, конечно, не одни. Во-первых, с нами идут 15 победителей, и еще с ними плюс один. И, конечно же, наши артисты.
0: Да, с нами будет группа «Плазма», группа «Вирус». С нами будет группа «Лицей» Саша Айвазов.
1: Вот, это, знаете ли, ну, такая тусовочка. Ребята, с 18 по 28 июля. Как мы будем зажигать? Конечно же, мы не оставим вас без фотографий, без видео.
0: Мы будем вести очень подробный репортаж.
1: Но не для того, чтобы, знаете, кто-то позавидовал. Нет, для того, чтобы вы вдохновились и в следующем году еще раз попытали свое счастье. И у вас обязательно получится. Встретимся на Астория Гранде.
0: Тридцать. Новости давайте послушаем. Вадим Ривман пришел.
2: Обязательно расскажу. Привет, доброе утро. Так, дети до 14 лет снова смогут въезжать в Абхазию и Южную Осетию по свидетельству о рождении. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Норма временная и будет действовать до конца 2027 года. Главное условие. В свидетельстве должен стоять штамп о российском гражданстве. При этом туроператоры советуют родителям все-таки на всякий случай брать и загранпаспорт, если он уже оформлен на ребенка. Напомню, с 20 января выезд детей до 14 лет за рубеж по свидетельству о рождении был полностью закрыт. Для таких поездок требуется загранпаспорт. Военным пенсионерам, которые после службы заработали длительный гражданский стаж, предложили выплачивать фиксированную часть страховой пенсии наравне с остальными. С такой инициативой выступили в Госдуме. Обращение направлено премьеру Михаилу Мишустину. Сейчас, напомню, военному пенсионеру фиксированную выплату не назначают. В Нижней палате парламента считают, что это несправедливо. Человек десятилетиями работает на гражданке, платит взносы, а пенсию получает в усеченном виде. Предлагается исправить норму для тех, кто накопил от 25 лет гражданского стажа. Крупный пожар растянулся на десятки километров в Амурской области. В одном из сел вспыхнула сухая трава. Сильный ветер разнес пламя за считанные минуты. Выяснилось, что растительность поджег подросток во время игры. Теперь его родителям грозят крупные штрафы. С масштабным возгоранием борются и в Дагестане. Там полыхает 1500 гектаров леса всего в 3 километрах от населенного пункта, но пока огонь удается сдерживать. Амурская область, Приморье, Еврейская автономная область охвачены сейчас огнем. Лесные пожары распространились и на территории вдоль трасс, ведущих во Владивосток и Комсомольск-на-Амуре. Стало известно меню ужина, завершившего первый день переговоров американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Политикам подали омаров в томатном супе, хрустящие говяжьи ребрышки, утку по-пекински и тушеные сезонные овощи. Также в меню были представлены лосось в горчичном соусе, булочка со свининой и выпечка в форме ракушки. Газета «Гардиан» обратила внимание, что на приеме Трампа фактически заставили угоститься тем, что он есть не привык. Американский президент известен своей любовью к гамбургерам и картошке фри из известной сети быстрого питания. Еще назову курсы валют. Доллар 73 рубля 14 копеек, евро 86,29. А далее первая смена на ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Столица 7:37. Чего тянуть-то? Пятница уже, настроение кайф. Давайте поиграем.
1: Давайте попоем. Потому что, а что, пятница, 7:37. Нейрохит уже готов ворваться. Беспроводные наушники. Ну, или, значит, подписка годовая на популярный музыкальный сервис. Уже заждались, поэтому вам осталось только набрать вот эти цифры. 23-24-88-3, ну и код Москвы 495.
2: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Спонсор прогноза – Академия ТОП-АЙТИ. Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха около 21 градуса тепла. Ветер западный 2 метра в секунду.
4: Ищите, чем занять ребенка этим летом? Приглашаем в IT-лагерь Академии ТОП. Это обучение, практика, общение и крутая летняя атмосфера. Подарите ребенку каникулы, которые вдохновляют. Запишись уже сегодня. 333-755.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фейк

0: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 13 по 19 мая. Напиток «Добрый» кола 1,5 литра 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Открываете бизнес? Отлично! Для надежной связи подключайте интернет от M2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от M2 Connect всего за 1 рубль. M2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62-22-22 или на сайте m2connect.ru.
3: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

На московских часах 7:44, и вот это тоже будет актуально в самое ближайшее время, потому что, во-первых, мы играем с Юрием из Москвы. Здравствуйте, Юрий.

0: Доброе утро.
1: Юрий, скажите, а вы вот куда в 7.44 вообще собрались в Москве работать? Или просто только приходите откуда?
0: Нет, сейчас я нахожусь на отдыхе на юге страны, в Железноводске.
1: И вы просто проснулись, чтобы там пробежаться, например, послушать...
0: Да, минеральной воды попить.
2: Как здорово все это звучит.
1: Как мы вам не завидуем, конечно же.
2: Да, Юрий, ну что ж, продолжая оздоравливаться, давайте еще и, например, беспроводные наушники выиграем. Сегодня очень известная песня.
1: Очень известная песня.
2: Которую, да, наверняка и вы, и миллион людей знают. Самое главное, нейросеть изменила музыкальную составляющую, слова прежние. Вот о них сосредоточьтесь, подумайте. Может, вспомните о столице на секунду. Это вам тоже может пригодиться. И дайте ответ. Очень хочется, чтобы сегодня вот прям с первой подсказки все сработало. Вы готовы?
0: Готов.
2: Давайте.

0: Так,
1: конечно, Вася. Вася. Вася, но кто его не знает?
2: Как пел наш нейросеть, немножко сосо дал. Не встретить этого мужчину, небесный, конечно, Вася.
0: Чуть-чуть колорита, чуть-чуть теплее сделал. Ну что, Юрий, давайте насладимся еще.

0: каждый ответ.
1: Да, да, еще чуть-чуть Джениосина есть в этом исполнении. Ну что, Юрий, с первой подсказки угадали. Давайте так, фрагмент оригинала поставим. Конечно, прям улететь можно. Под оригинал, Юрий, поздравляем, как и договаривались. Беспроводные наушники сегодня очень легко отправляются. Ну, я уж не знаю, то ли в Москву по соседству, то ли прям в Железноводск.
2: Чтобы вы как раз где утречком, удобнее? Знаете, проснулись, надели наушнички, включили Ретро FM и побежали прогулочным вот этим шагом к минеральной водичке.
1: Договорились?
3: Отлично.
1: С победой вас, отличной пятницы, классного отдыха.

0: Между тем.
1: На календаре 15 мая. Сегодня не только пятница, но еще день преодоления своих страхов. Да, мы сегодня обсуждаем, а чего хорошего нам дают страх. Можно проголосовать в соцсетях. Это под игру «Особое мнение». А еще делимся самыми смешными, может быть, забавными, нелепыми страхами, которые у вас есть или были. А вот Генрих рассказывает историю. По пути от ЖД-станции до нашего хутора стояла водонапорная башня. Наша нянька, да-да, как у Пушкина, уточняет Генрих, пугала нас с сестрой, что в этой башне живет злой козел. И это самый смешной и нелепый страх детства. Генрих, спасибо за классную историю.
2: А оказалось, злой козел жил в доме моего бывшего.
1: Да, может быть. Николай, у меня фобия, что появятся какие-нибудь фобии. Да, по теме в детстве боялся привидений, домовых, леших. Николай, а кто же их не боялся?
3: А до сих пор, когда ногу под кровать, вам не страшно, что
1: надо
3: ли?
1: Надо очень быстро поднимать, чтобы никто не схватил.
2: Да, Алексей нам пишет. Страх – это вот день зарплаты. Пришла СМС, а там сообщение. Пришла в кошельке грустно. Ушла на шопинг. Твоя маленькая зарплатка. Потом я перешла в Телеграм, и мне честно стало...
1: Спасибо за фотографию.
2: Спасибо за фотографию. Ребят, заходите, пожалуйста, если кто хочет похудеть на стрессе.
4: Волос начал промотать.
2: Да, потому что, ну, типа, вроде прикольчики. Вот, а Ленуся, о боже, я до сих пор не могу смотреть. Она, ну, там фотография и написано. Привет, первая сменушка. Раньше панически боялась пауков. Естественно, как и все. Пока сын не завел тарантула. Божечки, она была такая хорошенькая, пушистая. Полюбила ее всем сердцем. Теперь пауков вообще не боюсь, зато мы и боимся.
1: Вот маленькая
2: Ленусик,
1: победа.
2: У нас плюс один страх у всей, знаете ли, компании, кто посмотрел на
1: давайте,
2: это фото.
1: Давайте, давайте, пишите, делитесь. Не обязательно фотографии на самом деле присылать. Но вот описать это обязательно стоит. Особенно, если вам удалось,
2: там
1: как Ленусе, преодолеть
2: имя.
1: Это.
2: Ее звали Альба, понимаешь? Все, Джессика, наверное. Ну, такая же красивая.
1: Прям привыкли уже. Альба, член семьи.
2: Альбочка, хорошая
1: да,
2: девочка.
1: Моя хорошая.
2: Иди сюда, скорее.
1: Махнатенькая такая. Ну что?
2: Хочешь съесть мою руку?
1: Давайте в соцсетях присылайте, пишите, обязательно вернемся к сообщениям. Ну, минут через 20. Всем классного, безбоязненного дня.

0: столице уже 8, пятница продолжается. Я напоминаю, сегодня у нас гости, но сейчас будут новости. В первой смене актуальная информация от Вадима Ривмана.
1: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, в преддверии ЕГЭ мошенники начали использовать двухэтапную схему обмана школьников. Им предлагают купить персональный подбор ключей к вариантам контрольных измерительных материалов. Об этом сообщили в Роскачестве. По данным ведомства, аферисты предлагают услугу, при которой школьник должен пронести на экзамен телефон, передать через чат индивидуальный номер своего задания и затем получить якобы готовые ответы на тесты. В России утвердили официальные рекомендации по здоровому образу жизни. Власти разработали единые методические рекомендации для организаций. Документ содержит четкий распорядок дня и правила питания. В частности, завтракать советуют в первый час после пробуждения, ужинать не позже, чем за 3 часа до сна. Ежедневная норма шагов должна быть не меньше 7000. При сидячей работе советуют вставать каждый час, ходить по лестнице. Спать нужно 7-9 часов в прохладной и темной комнате. Ну а перед сном никаких гаджетов. Шахматы могут стать обязательным предметом во всех российских школах. С таким предложением выступили в Общественной палате. Авторы идеи уверены, это не просто игра, а мощный тренажер для детского мозга. Шахматы развивают логику, стратегическое мышление, чувство времени, умение планировать. Кроме того, они тренируют память и концентрацию внимания. Эксперты ссылаются на опыт других стран, где шахматы уже стали обязательными в школьных программах. С понедельника Москву накроет почти турецкая жара. Гидрометцентр России обещает днем до плюс 30. Такая погода продержится как минимум до следующей среды. На предстоящие выходные синоптики прогнозируют теплую погоду, но дождливую. В целом такая погода, как отмечают в гидрометцентре, на 4-5 градусов теплее обычной для середины мая. Ну и последнее. Радиоведущие в Аргентине по ошибке пригласили в студию уролога вместо уфолога. Ведущие собирались обсудить со специалистом тему НЛО, однако перепутали слова. И вместо того, чтобы позвать исследователя неопознанных летающих объектов, пригласили в эфир врача-уролога. Запись опубликована на YouTube-канале радиостанции. Ведущие с улыбкой признали ошибку, поинтересовались у врача, вообще верит ли он в существование внеземной жизни. Уролог предположил, что она вполне может существовать, но твердой уверенности у него нет. После этого разговор перешел уже в его профессиональную плоскость. Таким образом, тема эфира немного поменялась. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 73 рубля 14 копеек, евро 86,29. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Ретро-ФМ.
1: 3:09, столица, доброе утро.
2: Это первый раз доброе утро, когда хочется сказать, на твоем месте должен был быть я.
1: Да, ну, к теме подошли, конечно, не с той стороны, что там говорить. В этом часе у нас будет обратный отчет, ребят. Мы продолжаем обсуждать страхи, точнее, их преодоление, ну и какими забавными они бывают. Да, говорим не всерьез, легко, по-настоящему, по-пятничному. Ну и, конечно, слушаем самые любимые хиты, проверенные временем.
0: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Red FM.
1: Ну, надо разобраться. Итак, что же нам пятница подготовила? 15 мая. Сегодня в делах важен системный подход. Рабочие задачи могут иметь двойное дно, поэтому успех ждет тех, кто готов к глубокому анализу и не боится сложности.
2: Овны, события дня помогут понять, что в вашей финансовой системе нуждается в корректировке.
1: Далее тельцы. Прежде чем принимать важные решения, дайте улечься внутреннему напряжению.
2: Близнецы, за внешне спокойной рабочей ситуации сегодня зреет что-то важное. Дайте этому процессу оформиться.
1: Раки, если ваша роль в общем деле сегодня оспаривается, просто спокойно продемонстрируйте результат, либо отойдите в сторону и наблюдайте.
2: Львы, скрытые интересы могут не совпадать с заявленными, поэтому будьте осторожны при взаимодействии с руководством.
1: Девы, ситуация подскажет, какие неактуальные установки пришло время пересмотреть.
2: Весы, давление со стороны обстоятельств или коллег сегодня обнажит то, что обычно скрыто.
1: Скорпионы, дисбаланс в деловом партнерстве – это повод для честного разговора, а не для накопления претензий.
2: Стрельцы, желание взяться за несколько задач одновременно лучше сдержать. Сегодня глубина важнее охвата.
1: Козероги, небольшое удовольствие в течение рабочего дня восстановит силы и прибавит вдохновение.
2: Водолей, семейная ситуация, которая давно требовала внимания, сегодня напомнит о себе.
1: Рыбы, проявите умение читать между строк, а не принимать все за чистую монету.
2: Пятница, ребята, просыпаемся просто, ну вообще, вот в таком настроении.

0: Ну, наконец-то. Давно пора было это сделать. Новость именно из такого формата у меня есть. 8.12 на часах. Когда, если не сейчас это обсудить? Работодатели начали оплачивать сотрудникам ботокс.
1: Все. О, боже мой.
0: Надутым сотрудникам и сотрудницам быть. Да, в общем, вакансию мечты опубликовало там агентство. Помимо ДМС премии обещает компенсировать затраты на косметолога, санаторий, фитнес. В общем, да, по словам работников, борются с морщинами за счет компании.
1: Потрясающе.
0: Да. Ну, это называют лечением, в принципе, да.
1: Некоторые умудряются
0: да, компенсировать себе даже стоимость маникюра. Хотя я не знаю, как это в ДМС включить. Типа ты специально ноготочек подсломала там или что-то. А, у меня ноготочек. И пошла себе сделала целый маникюр.
1: На компьютере
0: Но я же не могу один ноготь, да, пойти полечить. Их же надо 10 сразу делать,
1: конечно.
0: Да? Ну, если тебе повезло.
1: Это очень скоро я буду говорить, это почему я раньше такая злая была? Да это потому, что у меня губ надутых не было.
2: На Ретро-ФМ.

0: Классного летнего настроения в эту пятницу добавляет нам Мадонна. Ну и как минимум раз в год просто взрыв летнего настроения доставляет нам Астория Гранде в круизе Ретро FM. На этот раз уже 2026.
1: Ну что, пойдем по морям, зайдем в Стамбул, поздороваемся, скажем, ребята, о, знаете, куда мы? Знаете, куда мы? А мы в Грецию по островам. А знаете, с кем мы?
0: Отличной командой. Плазма, Вирус, Саша Айвазов, Лицей. Все будут с нами, а еще 15 победителей. И каждый возьмет с собой какого-то счастливого спутника.
2: Реклама.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
5: ОО «Инстамарт Сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
7: Трава растет, сезон идет. Насос «Райоби». И без розетки, и ванна за 3 минуты, и всего за 8200 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
8: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
9: Подробности на astoriagrande.com.
10: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Каждый преступник совершает ошибки.
12: Я говорила!
13: Один метод.
14: Букеты, конфеты.
15: Следственный комитет.
13: Ни одной зацепки.
16: Что само по себе подозрительно.
12: Да.
13: И два капитана.
17: Я капитан полиции.
18: А я чудак.
13: Новые серии.
19: И вот тут...
12: Что?
19: Что-то произошло.
13: Вечерний детектив.
19: Свежий.
13: В четверг и пятницу. 18:10.
19: Отлично.
13: На канале ТВ-центр.
3: Я знаю, что произошло.
4: Возрастное ограничение 16+.
12: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
5: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
6: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
2: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
7: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
8: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: между тем, ребят, сегодня день преодоления своих страхов. Да, говорим легко, говорим на позитиве, делимся историями, если вот удалось какой-то страх преодолеть. Фотографии не обязательно прикладывать, да, потому что, да, мы будем просить слабонервных отойти тогда от телефонов и соцсетей. Лучше просто на позитиве историю свою рассказать, может быть, поделиться каким-то, не знаю, нелепым, необычным страхом.
1: Есть такой потрясающий.
0: Давай, давай.
1: А, значит, в детстве боялся, что откушу яблоко с червяком, и он меня изнутри съест.
0: Съест, да, да, да. Но с другой стороны, да, помните историю, по-моему, еще от Задорнова, да, за какие деньжищи, например, европейцы готовы были покупать именно яблоки с червячком, потому что, да, здоровье, потому что бабушкины яблоки.
1: Далее, доброе утро, в детстве был, блин, ты не понимаешь, у меня такой же страх, но только про очки. Большой страх, что старшие дети, у кого был пленочный фотоаппарат, сфотографируют на красную пленку, вот, и будешь голым выглядеть, а не хотелось. Вот такой был страх.
0: 100%. Спасибо, у нас такие необычные, да, истории. Люба пишет, всю жизнь боюсь больших кошачьих. Львы, тигры. Долгое время даже сны снились, как я от них убегаю. А когда с ребенком ходим в цирк, места стараюсь брать повыше. Инстинктивно ноги поджимаю. Хорошо.
1: Людмила нам пишет, потрясающий страх тоже. В детстве боялась желтых штор. И заглядывать под кровать. Дома во всех комнатах и коридорах были желтые шторы. Рассказала маме, за один день шторы сменились на красные.
0: Ну и правильно. Светлана пишет, в детстве боялась темноты и Фредди Крюгера. Да, они как, в принципе, синонимы. Фредди Крюгер и темнота. Фредди придет, ой, там же еще есть считалочка, это, по-моему. Так, ну и от Эльдара просто сообщение. Доброе утро, ребята. Спасибо за хорошее настроение всей команде. Уже неделю строю балкон, слушаю вас. Приятная музыка на всю громкость. И соседи потанцовывают, картошку сажают. Хорошего эфира. А вам что? Классно там и в огороде время проводить. Балкон доделать. Кто-то ремонтом занимается. Ребята, под лучшие хиты, проверенные временем. Даже это дело может стать веселым. Все, бодримся в эту пятницу вместе и движемся вперед. Надо актуальные новости узнать. Вадим Ривман, просим, просим.
2: Да, обязательно расскажу. Привет, доброе утро. Итак, Минтранс предложил установить на железнодорожных переездах камеры автоматической фото- и видеофиксации нарушений. Проект постановления опубликован для общественного обсуждения. В ведомстве считают, что эта мера поможет сократить число аварий на путях. Камеры будут автоматически снимать нарушения, а штрафы водителям начнут выписывать по этим материалам. В первую очередь техникой оснастят самые опасные переезды, где столкновение автомобилей с поездами уже происходили. Такой подход, по мнению авторов, позволит максимально эффективно использовать систему. Ранее Госдума приняла в первом чтении похожий законопроект о фиксации нарушений на внутреннем водном транспорте. Там тоже планируют применять камеры с автоматической записью. Решения направлены на повышение безопасности на всех видах транспорта. После атаки беспилотников в школах и детских садах Октябрьского района Рязани отменили уроки и занятия. Об этом сообщил губернатор Павел Малков. Также в образовательных учреждениях откроют дежурные группы для несовершеннолетних, чьим родителям не с кем их оставить. Ранее ВСУ совершили атаку беспилотников на Рязанскую область. 3 человека погибли, еще 12 были ранены. Повреждены 2 многоэтажных жилых здания. Обломки беспилотников также упали на территории промышленного предприятия. Власти организовали эвакуацию мирных жителей и оборудовали пункты временного размещения. Сегодня на Землю может обрушиться геомагнитный шторм, а также магнитная буря. Об этом сообщили ученые лаборатории солнечной активности Института космических исследований РАН. Для метеозависимых это будет один из самых напряженных дней месяца. За последние сутки на Солнце фиксировались вспышки класса С. Самая мощная произошла накануне утром. Активные области на Солнце продолжают влиять на магнитосферу Земли. Президент США Дональд Трамп назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом. Об этом американский лидер заявил по итогам визита в Китай. По словам Трампа, его визит был невероятным. Было заключено несколько торговых сделок. Трамп также сообщил, что знает председателя КНР почти 12 лет. По его словам, это большой срок. О визите президента США в Пекин стало известно 11 мая. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 73 рубля 14 копеек. Евро 86,29. Далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем доброго утра и хорошего начала рабочего дня.

0: 8.38 в столице. Это первая смена ретро-ФМ. И впереди игра для тех, кто не боится обратного отсчета. Не боится вот так взять и ворваться в игру, в которой время решает очень многое.
1: И не боится, что у него будет супер-пупер-мега-приз. Это смарт-часы от ретро-ФМ. Ну или поощрительный подарок. Фирменная футболка ретро-ФМ.
0: Да, звоните. 23-24-88-3. Код Москвы 495. Мельчаки, ждем.
2: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Спонсор прогноза Академия Топ-Айти. Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха около 21 градуса тепла. Ветер западный 2 метра в секунду.
4: Ищите, чем занять ребенка этим летом? Приглашаем в IT-лагерь Академии ТОП. Это обучение, практика, общение и крутая летняя атмосфера. Подарите ребенку каникулы, которые вдохновляют. Запишись уже сегодня. 333-755.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: все необходимое в пешей доступности. Строительная компания СДК 59. Телефон 99 59 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8 989 749 72 67.
2: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это

0: Асса. Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса! Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре СОМ. До конца мая. Керамогранит 120 на 60, всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в СОМ уже сегодня. Московская 3. Alania Cinema возвращает золотую коллекцию старых индийских фильмов и устраивает большую индийскую вечеринку. Встречаемся 16 мая в 18 часов в кинотеатре Alania Cinema. Московское шоссе 3К.
1: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
2: В медицинский центр «Нанодоктор».
1: У мамы болят плечи и колени.
2: В медицинский центр «Нанодоктор».
1: А у отца остеохондроз шейного отдела.
2: Тоже в «Нанодоктор».
1: А где находится «Нанодоктор»?
2: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
1: А как записаться?
2: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: обратный отсчет в первой смене.
1: 8:45 на московских часах, это первая смена. Это обратный отсчет, и на связи Казань. Зульфия, здравствуйте.
2: Доброе утро, Саша. Доброе утро, Маргарита. Я безумно рада, что я к вам зазвонилась, и это была моя очень давняя мечта.
3: Ой, как приятно звучит.
1: И
3: доброе
1: мы это
3: утро.
1: Слышим уже в голосе.
3: Мы очень
1: только
3: рады.
1: Только говорили о том, что да, в мечту надо верить и делать хотя бы первые шаги. Вот, Зульфия сделала, и вот она в прямом эфире Retro FM для того, чтобы получить, ну, я не знаю, может быть, первую футболку, а может быть, даже смарт-часы. Все зависит от того, насколько вы успешно сыграете, Зульфия. Но мы вам желаем исключительно победы.
2: В любом случае, я уже победитель, я к вам попала, я вообще...
1: Это верный настрой. Стакан даже не наполовину, а на три четверти полон. Погнали! Итак, после фразы «обратный отчет пошел» 10 секунд для того, чтобы выполнить задание. Мы готовы к первому раунду.
3: Вы готовы?
2: Я буду очень стараться.
3: Ну давайте. Что, тогда назовите трех любых птиц. Обратный отчет пошел.
1: Поехали!
2: Снегирь, зяблик, воробей.
3: Все. А если допеть? Снегирь,
1: снегирь.
3: Успели и попеть, и птиц назвать. Все прекрасно.
1: Умничка. Зульфия, давайте не терять настроение. Второй раунд сразу.
3: Да, второй раунд у нас посвящен песенкам. Я буду их, ну так, напевать, а вы должны продолжить. Если готовы, готовы?
2: Готово.
3: Обратный отсчет пошел. Но не вином хочу быть.
2: Быть пьяной. Да. Хочу быть пьяной твоей любовью.
3: Да, все, хватит. Всех из памяти сотру, друзей. Лишь бы ты всегда была...
2: со мной.
3: Почти, по-другому.
2: Лишь бы ты одна была со мной.
3: Ну, не со мной, а...
1: Чьей?
2: Моей. Лишь бы ты была моей.
1: Ну, ладно, да.
3: Ладно, давайте, на спящий город опускается...
2: туман?
3: Да.
2: Настоящий город опускается.
3: Решайте.
2: Туман.
1: Слушайте, ну, учитывая, как Зульфия уверена, любые исполнила, да.
3: Мне нравится, что
2: Зульфия
3: начала пропевать первую песню до конца.
1: Да. Сейчас
3: забыла, что еще
1: вспомнила.
3: Две есть.
1: Зульфия, ладно, в честь пятницы и классного настроения, которое вы к нам принесли, простим мы немножко время вам, но смотрите, больше поблажек не будет. Второй раунд мы немножко авансом запускаем вас в третий, ну а там уже все зависит только от вас.
3: Итак, третий раунд официально будет моим самым любимым вообще за все существование игры «Обратный отсчет». Это уже была подсказка. Итак, третий раунд будет посвящен собакам. И поэтому за 10 секунд вам предстоит назвать три породы собак. Обратный отсчет пошел.
2: Маламут, такса, питерьер.
3: Давайте еще, просто порадуйте меня.
2: Бульдог. Парняшка, ее величество.
1: Ее величество.
3: Я просто всех представляла в этот момент.
1: Это, знаешь, любимый, скажи мне что-нибудь приятное, что-нибудь такое, что меня завело.
3: Дворняшка,
1: бультерьер, французский бульдог. Прекрати.
3: А как же маламут?
1: Доведешь меня до потери сознания. Ладно, Зульфия, ну вы абсолютный эксперт оказались в третьем раунде. Здесь без вопросов, даже не за 10 секунд, а, наверное, секундочек за 5. А потому будем считать, что второй раунд мы тоже закрыли на все 100%. И с удовольствием вручаем вам смарт-часы.
2: Вот это день!
3: Мы надеемся, я вот продолжайте.
2: От души благодарю вас.
1: Кайф. Но был бы этот день, если бы не ваш решительный шаг. Все-таки первый шаг сделали именно вы, Зульфия. И пусть ваш пример будет остальным тоже полезной штукой. Потому что, ну, надо просто начать двигаться, ребят. Как там шутят еще? Хотя бы лежать в сторону цели,
3: 100%.
1: Да? Посмотрите в ту сторону. А там уже на ходу решите, как до нее добраться. Зульфия, будьте на связи и послушайте с нами великолепного попа.
0: Обратный отсчет в первой смене.

0: хитом на все времена. Моя неласковая Русь в первой смене на Ретро FM с Александром. Хорошо, знакомый всегда. Ждем в гости.
1: Всегда с анекдотом, с песней, с прикольчиком каким-нибудь.
0: Да-да, ну а сегодня нам предстоит познакомиться с еще одним талантливым, ярким человеком. Это актер, это певец и режиссер Алексей Воробьев. Наконец, просто красавчик, можно же так добавить.
1: Я так ждала, когда я скажу, наконец,
0: твоя
1: просто красавчик. Это мой текст был. Ты его забрал, мой и девчонок.
0: Воздуха было слишком много. Знаешь, когда...
1: Надо было что-то еще сказать.
0: Да, еще что у нас? Будет спорт. Мы еще сегодня побеждаем страхи. Да, все вместе обсуждаем, какие интересные, забавные, нелепые страхи, может быть, бывали в вашей жизни, как их преодолевали, делимся историями в социальных сетях. Это все, да, ждем, обязательно почитаем. Ну и, конечно же, будем слушать самые лучшие хиты, проверенные временем. Это Retro FM.
2: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так, двухметровый холодильник Midea с системой No Frost стоит всего 29 490 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Мам, мы опять опоздаем?
4: Опять пробка.
3: Мам, я в школу!
5: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Квартиры под ключ во Владикавказе. В новом жилом комплексе «Клуб 8». Дизайнерские решения и исключительное качество материалов. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте дом.рф.
7: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
8: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
9: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
10: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
11: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: беспокоитесь за свою карму?
1: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
2: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
3: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщика ООС из 21 Юкстринвест Угроватил 12-651-078-381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Все начинается с кухни. В Арктике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Не успели на пробежку, кофе не попили, да ничего страшного. Первая смена все уладит. Столица 9. Добро пожаловать на Ретро-ФМ. Да еще и новости актуальные есть. Это благодаря Вадиму Ривману.
1: Обязательно будут. Привет всем. Доброе утро. Итак, в Госдуме предложили повысить пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Законопроект уже внесен в Нижнюю палату парламента. Инициатива предполагает, что минимальный размер выплаты будет не ниже регионального прожиточного минимума на ребенка. Это позволит учитывать разницу в стоимости жизни в разных субъектах страны. Если законопроект примут, то размер пособия может составить от 15,5 тысяч до 48 тысяч рублей в месяц. Итоговая сумма будет зависеть от конкретного региона. ВСУ ударили беспилотниками по двум жилым домам в Рязани, как сообщил губернатор региона Павел Малков. Погибли 3 человека и 12 получили ранения. Все жильцы эвакуированы, для них развернуты пункты временного размещения. Сообщается, что обломки беспилотника упали также на территории промышленного предприятия. В школах и детских садах Октябрьского района Рязани сегодня отменены занятия. В следующем месяце россияне смогут наблюдать сразу несколько астрономических явлений. Главный из них – мини-парад планет 12 числа в День России. Меркурий, Юпитер и Венера выстроятся в диагональную линию у западного горизонта. При ясной погоде все три планеты будут видны невооруженным глазом. Кроме того, в середине месяца пройдет новолуние. 21 июня наступит летнее солнцестояние. Ну а завершит месяц микролуние. Оно ожидается 30 июня. Астрономы советуют для наблюдений выбирать открытую местность подальше от городских огней. Недостаток сна и его избыток связаны с более быстрым биологическим старением мозга, сердца, легких и иммунной системы. Специалисты Колумбийского университета изучили данные 500 тысяч человек и нашли согласованную зависимость между продолжительностью отдыха и состоянием сразу 17 систем организма. Результаты показали, что сон меньше 6 часов и свыше 8 часов связан с более ранним износом тканей. Ну и последний. Американец, поместивший себя на билборд в поисках жены, сообщил о помолвке. Год назад Джефф Сигер установил билборд со своим изображением. «Одинокая женщина, а вот тебе знак, встречайся с Джеффом», гласила надпись на рекламном щите. Однако в итоге жену 35-летний мужчина нашел не с помощью билборда, а с помощью приложения для знакомств. Кстати, о новом этапе своих отношений американец решил объявить еще одним билбордом. На нем он написал, что больше не холостяк, и добавил фотографии с молодой невестой. Еще назову курсы валют. Доллар 73 рубля 14 копеек, евро 86,29. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня.
2: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
0: Приветствуем всех, кто начал эту пятницу под любимые хиты, проверенные временем. Ретро-ФМ. Первая смена. Рита Субботина.
3: Доброе утро. Доброе утро. Рита Субботина, которая копит на билборд. Ну, Вадик только что рассказывал новость, что как там на билборде повесили фотографию и написали, если хочешь жениться, вот это вот, оно все
0: да,
3: здесь.
0: Да, и Саша Светлов, у которого, как обычно, начнут просить деньги на все эти инициативы. Да, еще
3: как
0: Сашка Звукарь с нами.
3: Знаешь, что хорошо.
0: Сандру подготовила всем. Здрасте, здрасте, да, Александр. Ну и, конечно, у нас особое мнение будет в этом часть. Поэтому очень хотим, чтобы вы оставили свое мнение в социальных сетях в рамках закрытого вопроса. Действуйте!

0: Гороскоп. В первой смене. На Red FM.
1: Так, у нас пятница, а у вас, ну, я имею в виду внутреннее настроение такое. 15 мая. Сегодня в делах важен системный подход. Рабочие задачи могут иметь двойное дно, поэтому успех ждет тех, кто готов к глубокому анализу и не боится сложностей.
2: Овны, события дня помогут понять, что в вашей финансовой системе нуждается что-то в корректировке.
1: Хорошо. Тельцы, прежде чем принимать важные решения, дайте улечься внутреннему напряжению.
2: Близнецы, из-за внешне спокойной рабочей ситуации сегодня зреет что-то важное. Давайте этому процессу оформиться.
1: Раки, если ваша роль в общем деле сегодня оспаривается, просто спокойно продемонстрируйте результат, либо отойдите в сторону и наблюдайте.
2: А львы, скрытые интересы могут не совпадать с заявленными, поэтому будьте осторожны при взаимодействии с руководством.
1: Девы, ситуация подскажет, какие неактуальные установки пришло время пересмотреть.
2: Весы, давление со стороны обстоятельств или коллег сегодня обнажит то, что обычно скрыто.
1: Скорпионы, дисбаланс в деловом партнерстве – это повод для честного разговора, а не для накопления претензий.
2: Стрельцы, желание взяться за несколько задач одновременно лучше сдержать. Сегодня глубина важнее охвата.
1: Козероги, небольшое удовольствие в течение рабочего дня восстановит силы и прибавит вдохновение. Какое конкретное удовольствие, не говорят.
2: Водолеи, семейная ситуация, которая давно требовала внимания, сегодня напомнит о себе.
1: Ну и, наконец, рыбы. Проявите умение читать между строк, а не принимать все за чистую монету.
2: Ну и, наконец, спорт. Ребят, ну все, 9.09. Мы сегодня читали, что рано прям нельзя этим заниматься, как проснулись. А в 9.09 вообще легко. Через несколько минут давайте.
0: Гороскоп. В первой смене. На Red FM.

0: Физкульт-привет! Первой смене на Ретро-ФМ.
1: Так-так, время 9.14, время поговорить о спорте. Ну, начнем с футбола, там много всего. Реал Мадрид обыграл Реал Овьедо 2-0, Гонсало и Беллингем забили. Да, там много чего происходило. Стюарды отобрали у фанатов плакаты с критикой президента Реала Переса, устроившего досрочный выбор, если кто вдруг забыл. Болельщики освистывали Мбаппе, Винисиуса, да и других игроков команды. Сам Килиан поджег после игры, заявил, что он для Арбело тренера лишь четвертый нападающий. В свою очередь, тренер Мадрида утверждает, что Мбаппе его не так понял. Короче говоря, Реал, держать строй, не сдавать позиции. Джон Дуран покинул расположение «Зенита» по личным обстоятельствам. Перед заключительным туром РПЛ, напомню, ожидается, что договор аренды форварда будет расторгнут. Ну и, к слову, «Зенит» заплатит 3,5 миллиона евро за трансфер 26-летнего центрального защитника «Балтики» Кевина Андраде. Футболист скоро пройдет медосмотр для петербургского клуба. Да, ну и отдельно скажу, что 17 мая, то есть уже послезавтра в 18.00, состоится заключительный тур РПЛ, да, 30-й. Финальная развязка. У «Зенита», напомню, на данный момент 65 очков, лидер. У «Краснодара» 63. «Зенит» сыграет с Ростовом в южной столице на выезде, а «Краснодар» примет у себя дома Оренбург. И «Краснодар» станет чемпионом только в случае проигрыша «Зенита» в Ростове, но в это мало верится. Так, есть новости чемпионата мира 2026. Музыкальные новости в перерыве в перерыве финала. Выступят Мадонна, Шакира и BTS. Организатор шоу, напомню, из Coldplay, Крис Мартин. Но из футбольных новостей: Анчелотти и сборная Бразилии продлили контракт до чемпионата мира 2030. Пожелаем Анчелотти и сборной Бразилии удачи. Далее о теннисе есть хорошие новости. Даниил Медведев прошел Мартина Ландалуса в четвертьфинале Мастерса в Риме и встретится с Яником Синнером, напомню, победившим Андрея Рублева. А Карен Хачанов проиграл Касперу Руду. Отдельно отмечу, что Синнер побил рекорд Джоковича по количеству побед подряд на Мастерсах, с чем мы его и поздравляем. Ну а что касается хоккея, Кубок Стэнли продолжается. Монреаль повел 3-2 в серии с Баффало, выиграв пятый матч со счетом 6-3. Демидов установил окончательный счет в этом поединке. Наверное, это все новости спорта к этому часу. В воскресенье обязательно будем следить за развязкой нашей футбольной лиги. Ну и я так, на всякий случай напомню, что 24 мая еще будет битва за суперкубок наш футбольный между Спартаком и Краснодаром.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: 9:19 на московских часах. Если бы Сальвадор Дали жил сейчас, он обязательно бы слушал Ретро-ФМ, во-первых. Во-вторых, я думаю, участвовал бы тоже в розыгрыше круиза 2026, круиза Ретро-ФМ. Как думаешь, кого бы он взял с собой? Ну, думаешь, знаешь?
1: Друга, кисти.
0: Это было бы не в стиле полотно Сальвадора Дали. Потому что он очень часто любил путешествовать со своей дикой кошкой. Да-да-да.
1: Тогда бы он взял меня.
0: На роскошный океанский лайнер. Есть свидетельство. Возможно, и хорошо, что у нас выиграли другие 15 человек, да, и возьмут все-таки с собой проверенных людей, проверенных музыкой, временем, танцами и всем-всем-всем, чтобы зажигать вместе на Астория Гранде.
1: Тем более, если кто не услышал мою великолепную шутку, на Астория Гранде будет одна дикая кошечка.
0: Одинокая.
1: А вот, да. И это я, кстати, про солистку группы «Вирус». Ну, просто классная девчонка такая.
0: Хорошо.
1: Не только она пойдет с нами на Астория Гранде.
0: Еще с нами
1: «Вирус»
0: будет группа «Лицей».
1: «Лицей», Саша Айвазов.
0: Да, группа «Плазма», твоя крашки.
1: 100%.
0: Конечно. Ну, а еще будет много музыки, будет видео, будет аудио-отчет. Мы будем на связи все 10 дней с 18 июля по 28 для того, чтобы с одной стороны вы были в курсе, а с другой стороны поняли, что до мечты-то рукой подать. Нужно верить, заполнять анкету и участвовать в розыгрыше. Только так можно выиграть путевку.
1: Конечно, так сказать. Вот только рукой подать и уже на греческих островах.
2: Реклама.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
6: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал». Главный герой интерьера.
7: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
8: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт «Райоби». И сверху, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты «РУ». Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты «РУ». Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты «РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы «Хайнс» в ассортименте 320-200 граммов, 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В «Ленте». Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми
12: сегодня в 18:00 на телеканале «Солнце».
13: Категория 6+. Ретро.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, мы сегодня вместе преодолеваем страхи. Да, вот день такой обозначили, день преодоления своих страхов, серьезных и, может быть, не очень, делимся историями. Ну и отдельно выясняем, от чего хорошего нам дает страх. Это у нас есть голосование в социальных сетях. Можете оставить свое мнение. Вот Валерий пишет: страхи, не того боялись мы в детстве. Я боялся темноты, сейчас предпочитаю темноту. Ну, интересно, да. Некоторые, знаете, боятся одиночества, а потом как откроют себе одиночество, тишину, медитацию, дальше. Уединение. И наоборот, полюбили.
2: Мне нравится, что человек написал. Опять же, я прочитаю, как написано. Ник «Алкоголик Москва», собственно. И он говорит: есть страх, когда покупаю себе алкоголь, почти всегда чувствую, что будет мало и не хватит.
1: Ой, я понимаю.
2: Да. Он, кстати, вредит вашему здоровью, если что.
1: Да, да. Поэтому лучше с запасом, да.
2: Да.
1: С запасом как-то планировать вред своему здоровью, да? Денис пишет: я очень боялся высоты. А потом пошел служить в ВДВ, и все, страх пропал. С уважением, Денис, далекого и солнечного Магадана. Денис, вам тоже ответчика летит.
2: Вадим написал: мой главный страх — это открываешь приложение банка, а там нет денег.
1: Великолепно.
2: Я проходила этот страх, знаете, пару раз, и как бы потом нормально.
1: Великолепное
2: проходит.
1: Сообщение от Елены. Проглотить семечки от арбуза и выращивать его потом в себе. Знаменитое.
2: Да, да, все же это боялись.
1: Конечно,
2: что
1: да, ты сидишь и ждешь, сейчас я его почувствую, как он растет. Да, да, да.
2: Людмила говорит: доброе утро, первая смена. А мой страх — это дозвониться на Ретро-ФМ. Людмила, это что такое? Мы же добренькие. Ну, не с друг с другом, а с вами 100%. Давайте-ка вы это, да, без страхов, звонить, пообщаемся, что-то выиграете или просто поиграем.
1: Это мы уже почти будущую игру вот так рекламируем, представляем и приглашаем, потому что совсем скоро действительно можно будет дозвониться, поучаствовать. Что там выиграть и в чем участвовать, мы расскажем отдельно, а сейчас будут важные минуты актуальной информации. У нас новости впереди. Об актуальном рассказывает Вадим Ривман.
3: Обязательно расскажу. Привет, доброе утро. Итак, российские силы ПВО минувшей ночью сбили 355 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что дроны были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской областями, а также Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями. Кроме того, беспилотные летательные аппараты сбили над Московским регионом, Крымом, Калмыкии и Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Каспийского морей. При ночной атаке беспилотников на Рязань погибли 3 человека и 12 пострадали. Дональд Трамп вновь пригрозил Ирану уничтожением в случае отказа от сделки. Хозяин Белого дома заявил в интервью Fox News: США круглосуточно следят за ядерными объектами Исламской Республики, за теми, которые ранее подвергались бомбардировкам. Если Тегеран отправит туда группу, чтобы вывести уран, то удары повторятся, отметил Трамп. Мощный зимний циклон накрыл Магаданскую область. Регион заметает, всюду сугробы, на трассах и улицах скользко, десятки аварий. Тех, кто успел сменить резину на летнюю, просят оставить машины дома. В ближайшие сутки ситуация не улучшится. Дорожные и коммунальные службы работают в усиленном режиме. Без лишней надобности лучше не выходить из дома вообще. Ветер больше 20 метров в секунду может обрывать рекламные конструкции и провода. Снежно в Иркутской области, ливни и град в Краснодарском крае, дороги укрыло сплошным слоем. Сегодня желтый уровень опасности объявлен в большинстве центральных регионов России. Во второй половине дня ожидаются грозы и град. Дождливо будет и в выходные, в начале следующей недели, например, в столице облачно и, по уточненному прогнозу, до плюс 30 градусов. Шахматы могут стать обязательным предметом во всех российских школах. С таким предложением выступили в Общественной палате. Авторы идеи уверены, это не просто игра, а мощный тренажер для детского мозга. Шахматы развивают логику, стратегическое мышление, чувство времени и умение планировать. Кроме того, они тренируют память и концентрацию внимания. Эксперты ссылаются на опыт других стран, где шахматы уже стали обязательными в школьных программах. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 73 рубля 14 копеек, евро 86.29. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем удачного дня.

0: Финальная игра на сегодня. Ну, почти, ведь мы же еще с гостем поиграем.
1: Конечно.
0: Но сейчас мы хотим предложить отдельно пообщаться, на троих сообразить вас оба мнений. Все, наш закрытый опрос уже завершен. Закрыт, результаты перед нами, проценты есть. И еще у нас есть умная колонка, которую мы вручим, если вы проявите отличную интуицию.
1: Осталось добавить только 23, 24, 88 и 3. Ну и код Москвы 495.
2: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так, двухметровый холодильник Midea с системой No Frost стоит всего 29 490 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Мам, мы опять опоздаем?
4: Опять пробка.
3: Мам, я в школу!
5: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314 260.

0: отца, стеохондроз шейного отдела.
1: Тоже в «Нанодоктор».
0: А где находится «Нанодоктор»?
1: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
0: А как записаться?
1: Звоните 33-432, повторяю, 33-432. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: Все начинается с кухни. В Арктике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: особое мнение.
1: День 44, точное московское. У нас на связи Людмила из Ставропольского края. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, только я Ирина.
1: Ирина?
3: Ирина.
1: Здрасте. А я откуда я? Так, секундочку. А куда делась Людмила? Итак, Ирина, мы с вами будем говорить о страхах. Но давайте договоримся, что мы несерьезно будем это делать. Да, легко и просто. Потому что у нас был опрос, конечно, такой. А что хорошего дает нам страх? Было 4 варианта ответа. Адреналин, концентрацию, мотивацию и тонус мышц. Вот нужно сегодня угадать самый популярный ответ. Как вы думаете, за что народ мог проголосовать?
2: Я думаю, адреналин, наверное.
1: Думаете? Ну хорошо, пусть.
3: Приняли.
1: Так, думайте, правильно думаете или нет, узнаем через полминуты.
3: Итак, 4% проголосовало за тонус мышц.
1: Да, немало. Прям немного. 26%, в принципе, каждый четвертый проголосовал за мотивацию. Да, ну иногда действительно от страха людей толкает куда-то вперед, к развитию.
3: Дальше у нас сразились адреналин и концентрация. Итак,

0: 42% проголосовало за концентрацию и 39 за адреналин.
1: Так же, как и вы, Ирина. Поздравляем!
2: Спасибо!
1: Да вы красотка, да. Очень легко, причем даже так, знаете, не растерявшись, не рассуждая вслух, ой, что же.
0: Просто сразу же такая.
1: Так, адреналин и, пожалуйста, умную колонку насыпьте мне. Да, с горкой давайте. Просто, уверенно, четко. Да, мы вас поздравляем, оставайтесь на связи. У нас еще есть, во-первых, хиты «Проверенное время». И буквально несколько минут для того, чтобы вспомнить о том, что у нас гости сегодня. И уже можно оставить в соцсетях интересный вопросик. А, да, для нашего актера, певца, режиссера, который придет нам совсем скоро на Ретро-ФМ.

0: Добро пожаловать в первую смену на Retro FM. Тем, кто только-только присоединился, я скажу так, вы вовремя, потому что самые интересные разговоры у нас намечаются впереди. Поговорим о кино, поговорим о музыке, может, даже о поэзии поговорим, если хватит времени.
1: А я, знаешь, возможно, просто немножечко полюбуюсь, потому что Алексей Воробьев, который вот-вот к нам придет, ну,
0: так пальчиком коснусь,
1: понимаешь?
0: Да? Настоящий.
1: Я такая, он настоящий.
0: Да, ребят, к нам приходит певец, актер, поэт, режиссер Алексей Воробьев. Всего не перечислить, но большинство все-таки его профессий мы попытаемся успеть обсудить за этот час. И вы тоже присоединяйтесь к нашему диалогу в социальных сетях. Буквально через минут 7-8 на Retro FM.
2: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: ЛИЭС. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 13 по 19 мая. Напиток «Добрый» кола 1,5 литра 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Мам, мы опять опоздаем?
6: Опять пробка.
5: Мам, я в школу!
7: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение «Яндекс.Еда».
4: Весна всегда была моей любимой порой, пока не началась аллергия. Чиханье, зуд, трудно дышать. Думала, так и придется жить. Но узнала, что в семейной медицине есть центр аллергологии и иммунологии. Все удобно, анализы, диагностика, консультации в одном пространстве, без беготни по городу. Врачи обследовали меня, нашли причину аллергии, подобрали лечение. Теперь могу с радостью встречать любое время года. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
5: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Пятница уже почти 10, говорит первая смена на Ретро FM. И пусть эта пятница удастся у вас на все 100. Есть новости. К нам пришел Вадим Ривман.
1: Обязательно есть. Расскажу. Доброе утро. Итак, Минтранс России предложил установить на железнодорожных переездах камеры автоматической фото- и видеофиксации нарушений. Проект постановления уже опубликован для общественного обсуждения. В ведомстве считают, что эта мера поможет сократить число аварий на путях. Камеры будут автоматически снимать нарушения, а штрафы водителям начнут выписывать по этим материалам. В первую очередь техникой оснастят самые опасные переезды, где столкновение автомобилей с поездами уже происходили и не раз. Такой подход, по мнению авторов, позволит максимально эффективно использовать систему. В преддверии ЕГЭ мошенники начали использовать двухэтапную схему обмана школьников. Им предлагают купить персональный подбор ключей к вариантам контрольных измерительных материалов. Об этом сообщили в Роскачестве. Но по данным ведомства, аферисты предлагают услугу, при которой школьник должен пронести на экзамен телефон, передать через чат индивидуальный номер своего задания, ну и затем получить якобы готовые ответы на тесты. Юные российские чемпионы вернулись на родину. В Москве встретили молодежную сборную страны по греко-римской борьбе. Ребята триумфально выступили на чемпионате Европы в Болгарии. Юноши завоевали 5 золотых медалей, 1 серебряную и бронзовую. В итоге заняли первое общекомандное место среди сильнейших сборных Европы. Мотивации ребятам добавила возможность выступать под российским флагом и с гимном страны. Вместе с юношами на первенстве Европы достойно показали себя и девушки, а они принесли в актив команды 1 золотую и 2 бронзовые награды. Юбилейный 70-й песенный конкурс Евровидения 2026 в самом разгаре. Второй полуфинал прошел в Вене накануне. Определив последних участников гранд-финала, он состоится уже завтра. Соревноваться будут 25 участников, представляющих свои страны. Начало шоу в 10 вечера по Москве. В России, отмечу, официальной трансляции Евровидения не будет, но следить за выступлениями можно в соцсетях и на официальном YouTube-канале конкурса. На последние съемки нового фильма «Доспехи Бога» с Джеки Чаном пройдут в 2 странах СНГ. Азербайджан, а также Казахстан выступят основными локациями для съемок очередной части франшизы. Производство картины «Доспехи Бога 4. Ультиматум» стартует в июле. Мировая премьера запланирована на второй квартал следующего года. Как отмечают создатели, работа над фильмом в Казахстане и Азербайджане позволит расширить географию визуальных образов киносерии. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 73 рубля 14 копеек, евро 86.29, а далее первая смена на Ретро FM. С добрым утром!
0: Бодрой пятницы всем, кто с первой сменой на Ретро FM. Здесь Саша и Рита. Мы обещали, что нас станет трое. И вот обещание пора выполнять. Сегодня с нами актер, кинорежиссер, сценарист, кинокомпозитор, автор, исполнитель, музыкант, телеведущий Алексей Воробьев. Доброе утро, Леш.
2: Всем здравствуйте.
3: И вот и трудовая закончилась,
0: да,
3: получается.
0: Негде писать больше.
3: Леша, такой вопрос. Если в 2026 году ты бы выбирал из этих жанров вот свою трудовую резюме, что бы ты на первое место поставил?
2: На первое место я бы, наверное, в 26-м году определенно поставил... Ой, я, не получается. Не получится.
0: Это хороший вопрос. Топ-3, вот если...
2: Топ-3, да. Но это всегда музыка, потому что вот без нее невозможно. Я не знаю, как... То есть это то, что мне дает прям сам стимул жизни, иногда спасает буквально. Музыка определенно. Кино — это тоже любовь всей моей жизни, моего сердца. Я обожаю. И третье — это... Автор. Автор именно как... Я в этом... Вот в прошлом году выпустил роман в стихах свой.
3: Да. Мы еще поговорили.
2: Да. И вот сидеть и писать для меня тоже отдушина. Это вот, видимо, вот что, все, что творческое, где можно создавать что-то. Вот,
3: создатель.
2: Творец.
0: Творец, да. Вот я тогда одна запись, которая включает в себя все. Да. Ну вот, кстати, насчет того, насчет творчества и насчет того, когда все вообще успевать. У нас в соцсетях пишут вопросы, да? Я, наверное, даже 2 сразу в один соединю. Светлана из Самары спрашивает, когда вы все успеваете, Алексей, а Наталья интересуется более конкретно из Хабаровска. Как можно так непростительно хорошо выглядеть? Ген или спорт? Да, подчеркну, непростительно. Некоторых бесит, а другие восхищаются. Пожалуйста, для всех, да?
2: Нет, приятно, приятно. Но вы просто... Вот ребятам сегодня не посчастливилось видеть меня утром, вот, и они вам подтвердят, что я... совершенно не похож на того человека, которого вы видите вечером по телевизору.
3: Очень похож.
0: У нас же Гоша Куценко сейчас.
2: Вот.
0: Тот, да?
2: И, а как все успевать? Если полюбить то, что ты делаешь, собственно, жизнь нужно проводить с теми, кого ты любишь, занимаясь тем, что ты любишь. И тогда времени становится гораздо больше. Сразу ты никогда не заставляешь себя сделать что-то или быть с кем-то, потому что ты любишь или этого человека. Так что вот.
0: Что ж, интересный, увлекательный, глубокий разговор. Об этом мы продолжим обязательно через несколько минут. Хочется напомнить о том, что сегодня у нас в гостях Алексей Воробьев, автор и исполнитель, который задает тренды. Да, может быть, не все обратили внимание, но он пел про лабутены еще тогда, когда группа, известная из северной столицы, не сделала это. Давайте послушаем этот самый хит «Сумасшедшая» на Retro FM.

0: Привет всем слушателям Retro FM, здесь Саша и Рита. В гостях у нас популярный певец, актер Алексей Воробьев. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Так, ну, думаю, пришло время поговорить о новинках. Мы узнали, что новая песня «Горячий лед», да, вышла не так давно, но уже захватила чарты. Конечно, немного романтики, сильных чувств. Некоторые ее называют вообще музыкальное признание. Отдельно мы о ней вот поговорим через несколько секунд. А сейчас у нас есть возможность, давайте послушаем фрагмент этой песни.

0: Мы знаем, что ты автор и музыки, и слов.
1: Да.
0: Может быть, под этим спрятала какая-то важная личная история.
2: Да, но мы что, так интуитивно догадываемся, конечно. Да, можно об этом рассказать.
1: Невероятно хорошая интуиция. Вам сегодня нужно идти в казино, ребят. Потому что сегодня попрет прям.
2: Как создавалось и чем посвящено?
1: Вот там дальше, в следующем фрагменте, вот в следующей части припева звучат в конце, припева звучат «Ты в небе яркая звезда, и я лечу тебе навстречу». И вот тут «Я обещал лишь навсегда, а полюбил тебя навечно». Эти слова «Я обещал лишь навсегда, полюбил тебя навечно» я часто супруге отправляю, когда цветы, если вдруг я не рядом или в другом городе, я обязательно отправляю карточку.
2: Да.
1: Вот с посланием. Я без карточки, просто цветы — это скучная штука. А вот карточка — это важно. И в одной из таких я написал как раз-таки вот эти слова в конце карточки, написал «Я обещал лишь навсегда, полюбил тебя навечно». И, а до этого я несколько месяцев, я вот с момента, как встретил свою жену, вот на тот момент еще будущую, я вот, когда бесконечно восхищаешься человеком, смотришь на него, и я думаю, я так хочу написать что-то, чтобы вообще хоть в какой-то степени отображало этот восторг, который я испытываю, когда она рядом. И все, что я писал, мне ужасно не нравилось. То есть я думаю, ну, серьезно, вот о богине ты вот, вот так, да. Вот так, вот это вот мелодия, по-твоему, достойна ее? Ну, и вот. И вот только написав вот эти строки, я такой обещал лишь навсегда, полюбил тебя навечно. И я вдруг прям вот в ту же ночь я написал вот эту вот композицию. И, ну, то есть все стихи, музыку, вот нужен был только момент.
2: Случаем хочется поздравить, сколько? Ровно месяц назад, 15 апреля уже отмечали эту годовщину. Ну, аплодируем, поздравляем семью.
0: А я еще кое-что от себя добавлю. Давай. Вот у вас 15 апреля была свадьба. Да. У моих родителей была свадьба 14 апреля. А-а-а. Они вместе уже в этом году 49 лет. Ой. А в следующем будет 50. Поэтому я считаю, я желаю вам того.
2: Добрый знак, да.
1: Ой, спасибо вам
0: огромное. С 10 по 15, давайте, у всех прям 50 лет будет.
2: До свадьбы золотой, и дальше, да. Ну, правда, мы искренне желаем счастья семье. А если возвращаться на секунду к творчеству, вот мы песню немного обсудили, альбом ждать, какие планы с музыкальной точки зрения, расшириться это как-то дальше?
1: Да, ждать обязательно альбом. И я сам его очень жду, если честно. Я в начале прошлого года, стыдно сказать, для музыканта, в начале прошлого года я практически закончил альбом. А потом семейная жизнь меня утянула в капкан счастья и благополучия. И я после этого, то есть у меня просто реально вдруг перестало хватать. Опять же, вот снова вопрос спрашивали, да, как вы все успеваете? Вообще не все я успеваю. Потому что я поставил в приоритет именно то, ради чего, собственно, стоит и жить, и писать, и работать. И, конечно, успеваю только вот песню, можно успеть сделать целый альбом. Скоро обязательно это сделаю. И потом еще и жене надо музыку писать теперь, понимаете, у меня вот так я...
2: И цветы успеть отправить тоже, а праздников много в году, да. Ну что, мы вернемся обязательно через несколько минут и еще поиграем. У нас фейк-контроль намечается, если хотите поучаствовать, 8-495-23-24-88-3, можете уже набирать.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Всем привет от первой смены. Напоминаю, сегодня пятница. Это буквально синоним сюрпризов. Да, по крайней мере, в нашем утреннем шоу. Сегодня с нами певец, актер, режиссер, поэт. Всего не перечислить.
2: Романтик.
1: Это точно. В первую очередь, семьянин Алексей Воробьев. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Доброе
3: спасибо.
2: Утро.
1: Ну что, к нам присоединяется Полина из Москвы, которая будет участвовать в фейк-контроле. Полина, здрасте.
4: Здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро, Полин. Итак, о правилах. У нас есть три вопроса. Что-то правда, что-то ложь. Естественно, все об Алексее Воробьеве. Ну и разные сертификаты в 3000, 5000 рублей. И, конечно, наша любимая термокружка.
1: Да, Полин, мы вам желаем удачи. И давайте начнем.
4: Спасибо.
1: Итак, в юности Алексей играл за молодежную футбольную команду Тульского Арсенала. Правда или ложь?
4: Правда.
1: Правда принимается, а так ли это? Мы всегда будем уточнять у нашего гостя.
3: Было
1: дело. Было?
3: Я не знаю. Во-первых, это правда. Да, действительно правда.
1: Первый балл ваш.
3: Это правда. Я сначала играл за команду Тульский Металлург, а потом свой последний сезон в профессиональном футболе я провел за Тульский Арсенал. Да.
1: Вот так. Из футболистов в авторы исполнителя. Я хочу спросить, ну за футболом следишь?
3: Да.
1: ПСЖ, Арсенал, Спартак,
3: Слушайте,
1: Краснодар.
3: Я
2: сейчас будем нервничать.
3: Позавчера смотрел как раз Эль Классико, Барса, Реал.
1: Да, 2-0,
3: вот.
1: Видели.
3: Ну, мне, конечно, я...
1: За Реал?
3: Я не то чтобы за Реал, я за любую команду, где играет Рональдо. Я за Криштиану. Вот. А поскольку он играл за Реал...
1: Я же на то, что всегда
3: говорит. Он играл за Реал, я как-то тоже немножко сердцем чуть-чуть с ними.
1: Я хорош.
3: К тому же хотелось увидеть просто больше голов. Уже, если честно, хотелось...
1: Ну, а там в одну калитку как-то почти, да? Такой период сейчас, когда да.
3: Ну, да.
1: У нас второй факт.
2: Итак, второй факт. Алексей Воробьев от природы брюнет, а в блондина пришлось перекраситься для сцены. Правда или ложь?
3: Хорошо меня знаете, я смотрю.
1: Ну давайте, интуитивно, Полина.
4: Да, правда, натуральный, да. Не красился.
1: Принимается?
3: Принимается. А вас вообще не расколоть никак, смотрите. Вопрос-то был хорошенький. Да, да, действительно. 2-0. Вы пока побеждаете.
4: Ура!
3: Я натуральный, очень блондин с самого раннего ранья.
1: Итак, пока повторяется счет Эль Классико. Но у нас есть третий факт. А можно, Леш, попросить лично зачитать?
3: С удовольствием.
1: Пожалуйста.
3: Много лет назад Алексей Воробьев судился с создателями пиратов Карибского моря из-за своего прозвища Спэрроу. Ну, как прозвище? Скорее, перевод его фамилии Воробьев на английское неприличное Спэрроу. И известного всем судил, собственно, из-за капитана Джека Воробья, который в оригинале звучит как Captain Jack Sparrow.
1: Итак, Полина?
4: Неправда.
1: Неправда?
3: А вот вы молодец.
1: Что, 3-0?
3: 3-0. Вы просто...
4: 3-0!
1: Вы не прах и прах.
3: Вы не просто знаете, вы еще чувствуете, вы понимаете, да, что как-то, ну вот, вряд ли Алексей Воробьев достаточно адекватный человек, да, преимущественно.
1: Да, и Джонни Депп такой, да хватит мне судов этих, поверьте. Еще раз я туда не пойду.
2: Ну что, получается у нас 3 из 3, и это сертификат на 5000 рублей. Вы огромная молодец.
1: Это просто чемпион сезона, обладатель суперкубка. Полин, вы супер, правда. Поздравляем вас все втроем. Да, ждите сертификат, он уже отправляется в далекую Москву.
2: Очень далекую.
1: Да. Сейчас сделаем небольшую паузу и через несколько минут продолжим наш майский разговор с Алексеем Воробьевым. Пишите свои вопросы в соцсетях Retro FM.
0: Фейк-контроль.

0: Саша и Рита на местах. Всем привет. И эту пятницу делать в хорошем смысле сумасшедший помогает нам киноактер, режиссер Алексей Воробьев. Доброе утро, Леш.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро. Ну а сейчас про кино поговорим. Мы знаем, что в июле выходит приключенческая комедия «Касса невест».
1: Да.
2: А ты исполнил там главную роль. Вот хотелось бы немножечко узнать про этот проект.
1: Восхитительный проект. Я с таким удовольствием вообще в этом фильме снимался. И сама история мне дико понравилась, потому что там герой отправляется из недалекого будущего в довольно далекое прошлое, а именно в 1912 год.
0: Ого.
1: Дореволюционная
0: Россия. Да?
1: Вот. И, а он сам такой, ну, он аферюга прям. Вот. И он, то есть, аферист очень сильно неудачник, потому что он не делал, как бы, ему вообще, ну, прям сильно не прет. И вот он попадает в прошлое, и там вот, наконец, там, знаете, я очень много импровизировал на площадке, там еще, например, у меня воруют кошелек, прям сразу, буквально прям сразу, когда он туда попадает, в это прошлое, и ворует ребенок, и я ему вместо того, чтобы типа, эй, постой, ему, коллега, постойте, оставьте хотя бы на трусы, там, это не важно. Ну, то есть там просто и герой у него... Фамилия Миронов у него. И он такой, он очень мироновский персонаж. Он такой, он как вот он, вот он никогда не теряется. И он, вот там вот можно было вот как раз существовать и жить вот в таком вот, именно даже практически вот высокотеатральном таком вот настроении, таком, когда ты очень быстрый, очень пластичный. И я очень советую всем пойти посмотреть, потому что, во-первых, кино действительно ужасно смешное, очень трогательное и очень хорошее. И костюмированная история, опять же, вот это вот все такое красивое, и где люди немножко так вот по-другому говорят, ведут себя. Там сразу эстетика появляется такая. И, да, вот.
0: Да, ты заметил, когда начали вспоминать про Мирона, сразу Казадоев в хорошем смысле проснулся, да, я сразу фильм «Не бриллиантовая рука» вспоминаю. Ну, так совершенно случайно, да, просто услышали. А еще же выходит другой фильм.
1: Да.
0: «Летом всякое бывает. Побег из Колбора». Вот, может, пару слов о нем? Мы пока вот о нем мало знаем, но хочется.
1: Было бы забавно, если бы я сейчас начал снова говорить вот так.
0: Да. Там Высоцкий сейчас проснется.
3: Там я сыграл отца. Отца девочки.
0: Так. Что за отец, да и что за Сколбор? Можно просветить всех нас.
1: Это фильм, который, собственно, снят по книге, детской книге. И мне... Автор и режиссер этого фильма, собственно, прислал аудиоверсию книги послушать. И я слушал, вот вам клянусь, я слушал, я со слезами слушал. То есть я настолько увлекся историей, и он мне говорит: Леша, мы, говорит, будем кино снимать скоро, говорит, ты хочешь? Я говорю, я с огромным удовольствием. Я сыграл там отца маленькой девочки. Ребенок в этом кино мечтает попасть, чтобы игра никогда не заканчивалась. Вот, и она попадает в компьютерную игру, из которой она сможет выйти, только если она пройдет главного босса. А главный босс — это, собственно, переодетый и переделанный ее папа, который то, как пират Джек Воробей там. Вот, там очень много разнообразных вообще версий меня, вот, которых она как главного босса должна пройти, отвечая на школьные задачки. То есть,
0: полезно.
2: Прикольно.
1: Да, да, ужасно. Это интересно и поучительно. И, конечно, там изменения происходят с ребенком. И там очень правильные ценности. И, ну, как бы увлекает даже с точки зрения обучения. Зачем учиться, да? Там даже как-то это срабатывает.
0: Очень полезная штука, друзья. С 25 июня
2: записали
0: в кино.
2: Записали. Два, да, записали. Кино, на которые нужно обязательно сходить.
0: Да. Обязательно пойдем. Я напоминаю, что у нас в гостях популярный киноактер, певец Алексей Воробьев, которого впереди ожидает игра «Нейрохит». Ни в коем случае не пропустите. Ну а сейчас новости. Последние новости расскажет Вадим Ривман.
4: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, дети до 14 лет снова могут въезжать в Абхазию, Южную Осетию по свидетельству о рождении. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Норма временная, будет действовать до конца следующего года. Главное условие – в свидетельстве должен стоять штамп о российском гражданстве. При этом туроператоры советуют родителям все-таки на всякий случай брать и загранпаспорт, если он уже оформлен. Напомню, с 20 января этого года выезд детей до 14 лет за границу по свидетельству о рождении был полностью закрыт. Для таких поездок требуется загранпаспорт. 7 человек доставлены в больницы после ночной атаки украинских беспилотников на Рязань. Среди них 4 детей. Состояние 2 взрослых врачи оценивают как тяжелое. Атака произошла минувшей ночью. Повреждены несколько жилых домов и промышленное предприятие. В одной из многоэтажек начался пожар. Ранее губернатор Павел Малков сообщил о 3 погибших и 12 пострадавших. На месте продолжается разбор поврежденных конструкций и эвакуация жителей. Самое низкое потребление алкоголя в России зафиксировано на Северном Кавказе, в Ставропольском крае, Туве и Москве. А об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Минздрава. Лидером трезвости стала Чечня, а больше всего выпивают в Ненецком автономном округе. В целом по стране среднее потребление алкоголя снижается. Например, в прошлом году показатель составил в пересчете на чистый спирт 8 литров на человека в год. Это почти на четверть меньше, чем 10 лет назад. С понедельника Москву накроет почти турецкая жара. Гидрометцентр обещает днем до плюс 30 градусов. Такая погода продержится как минимум до следующей среды. На предстоящих выходных синоптики прогнозируют нам теплую погоду, но дождливую. В следующем месяце россияне смогут наблюдать сразу несколько астрономических явлений. Главное из них – это мини-парад планет 12 числа, в День России. Меркурий, Юпитер и Венера выстроятся в диагональную линию у западного горизонта. При ясной погоде все три планеты будут видны невооруженным глазом. Кроме того, в середине месяца произойдет новолуние. 21 июня наступит летнее солнцестояние. Ну а завершит месяц микролуние. Оно ожидается 30 июня. Астрономы советуют для наблюдений выбирать открытую местность подальше от городских огней. И еще курсы валют. Доллар 73.14, евро 86.29. А на Ретро FM продолжается утреннее шоу «Первая смена». С добрым утром! Yeah!

0: Доброе утро! Создавать пятничное настроение, ну или, выражаясь языком искусственного интеллекта, генерировать контент этим утром нам помогает певец Алексей Воробьев, он же Sparrow. Здравствуйте!
1: Да, он же Sparrow. Здравствуйте!
2: Доброе утро!
0: Опа! Но это если кто сразу не понял, что мы имели в виду. Спасибо большое.
2: Ну, у нас тут часть команды, часть корабля. Будем играть всей командой.
0: Капитан, свистать всех наверх, капитан. Хорошо. Так, ну и давай вот такой же элегантной походочкой пару слов о том, что ждать нашего гостя.
2: Сейчас мы нашего капитана будем просить сыграть с нами в нейрохит. Все очень просто. Мы взяли три очень известные русскоязычные композиции, поместили их в нашу нейросеть. Она полностью изменила музыку. Мы вообще не знаем, что она там сделала, но слова остались прежние.
1: А-а-а.
2: И вот сейчас нужно будет, внимательно слушая слова, попытаться распознать.
0: Русские
2: иностранные?
0: Да. Русские все. Да.
2: Как-то связано с тобой.
0: Итак, Ready, Steady, Go!

0: Итак,
1: ласточка, ласточка, ты передай привет. Этому мальчику было 18 лет.
2: Так.
0: Исполнительница.
1: Наташа Королева.
0: Это она.

0: тебе.
1: Ну, конечно, то так. Во времена маленькой страны. С чего все начиналось. Хорошо, у нас есть еще один хит. Ну, я думаю, что тоже догадался, что может соединять эти песни. Да-да-да.
2: А-а-а, птицы.
1: Есть контакт. Ну и, пожалуйста, второй нейрохит.
0: Слушаем.
1: Так-то в 5 утра попросил поставить любимый хит, но его в клубной обработочке сделали.
2: Слушайте, сейчас ведь просто, когда листаешь ленты, вот чаще всего вот так вот и слышишь там. Вот какие-то старые песни в таких обработках. Но здесь это, конечно, «Снегири-нигири», это «Иванушки интернациональ».
1: Да-да-да, это они.
0: Слушаем.
1: Нет, здесь оригинал победил.
0: Да, 100%.
1: Нейросеть отдыхает. Ну, есть третье испытание, третий нейрохит, пожалуйста.
3: Розовый фламинго, розовый фламинго.
2: Стильно, да?
1: Ну да, да, есть. Вот здесь со вкусом.
3: Может, в жизни прошлом.
1: Она такая легкая, позитивная еще, да?
2: Да, да.
1: Так, хорошо.
2: Вайбово очень, очень вайбово, да, да, хорошо. Прям это я бы даже, может быть, и послушал бы так в машине, хорошо заходит.
1: И, соответственно, поет.
2: Соответственно, это «Розовый фламинго», «Дитя заката», поет
1: Алена...
2: Алена Апина.
1: Алена Свиридова.
0: Ах, Алена Свиридова.
1: Боже.
0: Ну, почти. Ну, это тоже классный.
1: Ну, да, да. Там как-то легко позитивнее.
2: А я думаю, чего-то...
1: А клип, помните, тоже такой?
0: Увезла фламинго на ночной электричке.
1: Да-да-да. Связали. Скоро вернемся, ребята. Еще устроим одну игру, устроим блиц для нашего гостя. Я напоминаю, что эту пятницу мы проводим в отличной компании с певцом Алексеем Воробьевым.
4: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
5: Спонсор прогноза – Академия ТОП IT. Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха около 21 градуса тепла. Ветер западный – 2 метра в секунду.
6: Ищите, чем занять ребенка этим летом? Приглашаем в IT-лагерь Академии ТОП. Это обучение, практика, общение и крутая летняя атмосфера. Подарите ребенку каникулы, которые вдохновляют. Запишись уже сегодня. 333-755.
4: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Весенние скидки в Арктике. Так, двухметровый холодильник Midea с системой No Frost стоит всего 29 490 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
9: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
10: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
11: Мам, мы опять опоздаем?
12: Опять пробка.
11: Мам, я в школу!
13: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе.

0: вкусный ароматный хлеб, пельмени, только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтас». Вкусно, как дома.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Доброе утро от команды «Первая смена». Саша и Рита на местах. И, не сбавляя темпа, мы продолжаем наш бодрый утренний разговор с Алексеем Воробьевым. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро. Ну что, сейчас будет блиц, все очень просто. Мы задаем вопрос, условно, курица, рыба. Ты выбираешь, и ты можешь либо просто выбрать, либо объяснить, почему.
0: Хорошо. Если это принципиально.
1: Много, если принципиально.
2: Хорошо. Да.
0: Итак, поехали. Собаки или кошки?
1: Это уже вопрос был?
0: Это вопрос.
2: Собаки или кошки?
1: Ну, собаки.
0: Снять новый клип или снять фильм?
1: Фильм!
0: Есть!
1: Фильм снять. Я работаю над этим.
2: Так, шоу «Холостяк» или «Маска»?
0: Только честно.
1: Я не помню, где веселей. Какой «Холостяк», чертям? Вы чего? Вы чего?
2: Чтобы все ко мне понимаете.
1: А я начал на это все. Просто, вообще, просто сразу «Маска».
2: «Маска».
0: Хорошо. Джон Малкович или Стив Карл?
1: О,
0: снимались и с тем,
1: да,
0: и с другим.
1: Да, и с тем, и с другим. У меня есть одна сцена даже с обоими.
0: Так.
1: Ну вот.
0: Ну кто больше? В душу запал.
1: Я скажу честно, мне больше импонирует работать со Стивом Кареллом. Объясню, почему.
0: Пожалуйста.
1: Потому что, например, в первый съемочный день, первая сцена, мы работаем, он импровизационный артист. Ну вот, то есть Малкович, театральная школа, очень четкий подход, расписан весь, он ходит со сценарием, то есть вот как вот... Стив, то есть он больше отталкивается от того, что произойдет прямо сейчас.

0: Угу. Он даже в одном дубле на своем крупном плане делает несколько разных реакций, потому что на монтаже, то есть он знает, что сам потом будет сидеть и выбирать.
1: Класс. Угу. Тогда еще вопрос про кино.
0: Да.
2: Так, получить Оскар как актер или как режиссер?
3: Как композитор.
1: Хорошо.
2: Приняли.
1: А в отпуске соблюдаем диету или расслабляемся по полной?
0: Ох, но это примерно мы с женой примерно так вот. На самом деле мы сходили на хайкинг, например. Ага. Мы такие все на спорте, и вечером такие, ну чё?
2: Торт!
0: Ну чё?
1: Да-да.
0: Так, десерт? Десерт. Погнали.
2: Понимаю, я согласна полностью.
1: Хорошо.
2: Так, ну об этом мы уже говорили, нельзя второй раз не спросить. Сумасшедшая или самая красивая?
0: Сумасшедшая. Это ближе сердцу. На самой красивой я не могу себе простить что-то, что я сделал в аранжировке. Я же сам аранжировки тоже делаю все. И поэтому я не могу себе простить, что я не записал живые трубы. Я думал, и так сойдет. И вот каждый раз это мое сердце, когда я слышу сейчас...
1: возвращается.
0: Это, да, я думаю, вот почему я тогда сэкономил ведь на самом деле? Нужно-то было всего лишь записать труба, тромбон, там все, и зазвучало бы вообще по-другому. А вот просто вот, не знаю, и вот это мне внутри гложет.
1: До сих пор. Хорошо, финальный вопрос. Признание зрителей или признание коллег?
0: Конечно же, зрителей. Конечно, только зрителей на самом деле. Потому что с коллегами, ну, мы... уже, слава богу, давно и не соревнуемся. И оно, там, мы просто работаем, как бы, мы один коллектив в любом случае. Просто не останавливаясь. Ведь человек 10 лет работал, потом раз, у него одна песня выстрелила и стала дошлягером. Сумасшедшая называется. Он до этого 10 лет писал песни человек.
1: Но
0: он очень старался. Вот. И то есть и с кино так везде. Поэтому я за то, чтобы у всех было все успешно, у коллег, чтобы у всех все получалось обязательно. Но признание, конечно, зрительское важнее.
1: Больше вопросов. Не имеем. Да, и учимся радоваться чужому успеху, так же, как и Алексей. Я напоминаю, что эту пятницу мы проводим в компании с Алексеем Воробьевым. Еще немного вашей любимой музыки и вернемся к нашему общению.

0: по будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Отличное везение и пятницы. Всем, кто с первой смены, встречаем этот день в очень душевной компании с певцом, актером, режиссером, да еще и поэтом Алексеем Воробьевым. Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро. Вот про поэзию мы еще не поговорили.
1: Да.
3: А мы тоже поискали и нашли, что ты получил награду «Самый читаемый поэт 2025 года». И, конечно,
1: среди
3: хочется...
1: молодых поэтов. А вот да, что это был конкурс или соревнование?
3: Да,
1: и это связано с твоим романом или с другими стихами? Пожалуйста, расскажи.
2: Это связано с романом в стихах «Письмо в прошлое» и с продажами книг. Это связано, потому что идет определенный подсчет того, сколько книг было продано.
1: Да.
2: И на базе этого выходит там вот РИА Новости. И РИА Новости, они как раз выложили списки того, кто кого читает и сколько читают. Вот, и я оказался среди молодых поэтов один из самых популярных. Вот, и, конечно, это безумно приятно, потому что я в эту книгу вложил вот всю... Я упрятал в стихах свою душу, зарифмованный автопортрет.
3: Это сейчас был кусочек.
2: Да?
1: А можно кусочек эксклюзив для слушателей? Вот несколько строк, которые приходят в голову, вот так, чтобы передать настроение хотя бы в нескольких строках.
2: А знаете, там есть самое начало. Там очень много искренней такой оголенной души. Там начинается все с «дайте мне тишину и чернила». Я с собою честнее в стихах. Меня жизнь одному научила. От врагов и друзей быть в бегах. Ну и там я могу много цитировать оттуда, и там есть и любовные линии, и скоро выходит аудиокнига, кстати.
3: Классно.
1: Обязательно послушаем. Ну и у нас совсем немного времени, можно пару приятных слов, пожеланий всем слушателям напоследок.
2: Дорогие слушатели Ретро-ФМ, во-первых, спасибо вам, что были с нами в это время. И я хочу вам пожелать замечательного дня. И, конечно, замечательных выходных. И помните, что каждая минута — это еще один шанс что-то изменить в своей жизни. А можно я поделюсь сейчас одной...
3: Конечно,
2: одной штукой?
3: Чем угодно.
2: Смотрите, если вы сейчас на красном светофоре или если вы не за рулем, я хочу с вами поделиться одной очень интересной... это лайфхак, который сможет изменить вашу жизнь. Для этого вам придется на несколько секунд закрыть глаза.
1: Давайте.
3: Мы закрываем.
2: Закройте глаза и представьте, что вы оказались на 10 лет впереди в своей жизни. Вот вы через 10 лет сидите и о чем-то, возможно, сожалеете, о чем-то думаете, что почему же мне не хватило смелости здесь, почему я не сделал этого, не написал вот это или не бросил то или иное. И просите эту жизнь дать вам шанс. Просто один шанс изменить это. А вот теперь открывайте глаза. Вы получили этот шанс. У вас впереди 10 лет, и вы сможете изменить все, что захотите.
3: Пойду брошу его.
1: Самый полезный майский эфир.
3: Привет, спишь?
1: Давай я ему позвоню.
3: Давай. Кто-то должен это сделать.
1: Да, спасибо большое нашему гостю. Алексей Воробьев провел с нами эту пятницу. Огромное спасибо от всей команды.
3: Да, было очень интересно.
1: И от тех, кто присоединился к этой, я уверен, очень полезной медитации, важной проработки, я уверен, жизненной истории. Да, ну а мы желаем вам всем отличных выходных. Да, пусть уже на этих выходных начинает жизнь давать вам вот эти самые важные шансы и возможности.
3: Если что,
1: спасибо.
3: Мы, знаете, вот так вырежем, поставим в эфир и каждый час будем включать по новой.
1: Пока не сработает. Отличных выходных. Мы вернемся к вам в понедельник. Ваша первая смена.
3: Пока-пока.
4: Реклама.
5: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97 29 39.

0: Открылся еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: Мам, мы опять опоздаем.
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу.
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал Алания, новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания СТК 59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре СОМ. До конца мая. Керамогранит 120 на 60 всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в СОМ уже сегодня. Московская 3. Развивайте бизнес вместе с М2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
9: Все преимущества интернета от М2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. m2connect.ru.
10: Все начинается с кухни. В Арктике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Ну, наконец-то. Пятница. 11 часов в Москве. Продолжаем под музыку. Ретро.

0: Евгений Белоусов, девочка моя синеглазая на Ретро-ФМ. Ну что, девчонки и мальчишки, синеглазые и прочие приличные люди. Вроде такие у нас здесь собираются. Вот она пятница. Поднимите руки, кому это нравится. Ну все, вижу, всем нравится. Исключений вроде бы пока не замечено. Под музыку проводим, в том числе, ближайшие минуты, да и вообще в целом. Ингрид очень скоро, Владимир Высоцкий, также Пэтти Райан на подходе. Да, 15 мая на календаре продолжается. Меня зовут Юрий Гурьянов. Буду сегодня вместе с вами музыку красивую слушать. Лучшую в мире, на планете, во Вселенной.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: Дорогие друзья, на этой неделе я расскажу о легендарных норвежцах группе «А-ха». Как зародился коллектив, как создавались суперхиты и хватит ли 20 секунд для рекорда? Об этом уже завтра, в субботу в 13:00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ. Реклама.
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
5: Каждый преступник совершает ошибки.
6: Я говорила!
7: Один метод.
8: Букеты, конфеты.
9: Следственный комитет.
7: Ни одной зацепки.
9: Что само по себе подозрительно.
6: Да.
7: И два капитана.
10: Я капитан полиции.
11: А я чудак.
7: Новые серии.
12: И вот тут...
6: Что?
12: Что-то произошло.
7: Вечерний детектив.
12: Свежий.
7: В четверг и пятницу. 18:10.
12: Отлично.
7: На канале ТВ-центр.
12: Я знаю, что произошло.
7: Возрастное ограничение 16+.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радио Хаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения.

0: Вот она, настоящая смесь двух культур. Певица Ингрид, итальянка, поющая по-французски, но при этом «Мама Мия», вот это вот восклицание, «Боже мой», фирменное, корни итальянские, точнее, североитальянские, дают, конечно, о себе знать. Ярко, позитивно, страстно. Ну, следующие артисты, я тоже больше чем уверен, обязательно не подведут. Сейчас много полезной информации на Ретро FM. Половина 12-го в столице с новостями Дмитрий Королев. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Статус ветерана труда планируют присваивать и многодетным матерям. Для его получения потребуется трудовой стаж не менее 15 лет. Еще одно условие – младшему ребенку должно исполниться 18. Такой законопроект внесен в Госдуму. Авторы инициативы считают, что это обеспечит многодетных матерей дополнительными социальными гарантиями. Среди них – пособие, компенсация расходов на жилье и коммунальные услуги и медицинская помощь. Льготная ипотека в новых регионах сохранится как минимум до завершения спецоперации. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. Как передают РИА Новости, главная цель – обеспечить жильем тех, кто потерял свои дома или чьи квартиры нуждаются в капитальном ремонте. Также программа направлена на привлечение новых жителей в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Также это увеличит рост жилищного строительства на этих территориях. Россия готова к контактам с Европой. Об этом заявил глава МИД страны Сергей Лавров. При этом, как отметил министр, Россия сама не напрашивается на диалог. Он подчеркнул, наша страна не будет ни за кем бегать и умолять. Ну а ранее председатель Евросовета Антонио Коста сообщил, что представители ЕС готовятся к потенциальным переговорам с президентом России по вопросу об урегулировании конфликта на Украине. Российские регионы во власти стихии Колыму и Магадан накрыло снегом. На регионы также обрушился сильный дождь и ураганный ветер. Неблагоприятные погодные условия сохранятся там в ближайшие двое суток. А в нескольких районах Краснодарского края и Республики Адыгея выпал град размером с абрикос. Синоптики предупреждают, непогода продолжится и днем. И пару слов о спорте. Сборная России по велоспорту на шоссе впервые примет участие в международной многодневке «Золотая Ладога». Она откроет программу спортивных игр Петербургского международного экономического форума. Отмечается, это позволит обкатать молодых ребят, отработать необходимые навыки командной работы к предстоящим международным соревнованиям. Ну и традиционно же в гонке участвуют ведущие российские велоклубы и региональные центры, а также сильные зарубежные команды. И о валюте на эту пятницу. Доллар сегодня 73 рубля 14 копеек, евро 86,29. Пока на этом все. А далее на Ретро FM Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Реклама.
1: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
0: В медицинский центр «Нанодоктор».
1: У мамы болят плечи и колени.
0: В медицинский центр «Нанодоктор».
1: У отца остеохондроз шейного отдела.
0: Тоже в «Нанодоктор».
1: А где находится «Нанодоктор»?
0: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
1: А как записаться?
0: Звоните 33-432, повторяю, 33-432. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: Мам, мы опять опоздаем?
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу!
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор, без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы. Бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. Асса! Восклицают джигиты. А девушки излучают красоту.

0: Открывается еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
3: 29-33-66.
4: Новый жилой комплекс «Клуб 8». Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Еще один гениальный хитмейкер Ричард Маркс. Кстати, вот эта песня «Right Here Waiting», культовая его баллада, она изначально писалась как такое любовное послание его жене Синтии Роудс. А сам Ричард Маркс предполагал, что исполнит его Барбара Стрейзанд, но та в итоге отказалась. Не знаю уж, к лучшему это или нет, но в его собственном исполнении песня блестяще просто звучит. Дальше тоже талантливо, музыкально-мелодично, все как мы любим. Прямо здесь на Ретро FM все продолжится. 11 часов и 55 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Мам, мы опять опоздаем?
4: Опять пробка.
3: Мам, я в школу!
5: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор, без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендравия. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34». 34.
7: Счастье есть.
6: Джанаева 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение Яндекс.Еда.
8: «Алания Синема» возвращает золотую коллекцию старых индийских фильмов и устраивает большую индийскую вечеринку. Встречаемся 16 мая в 18 часов в кинотеатре «Алания Синема», Московское шоссе 3К. Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
9: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
10: Беспокоитесь за свою карму?
11: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
12: Спешите, предложение действует до 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
13: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстринвест Угроватов 12-651-07-8381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
14: Открываете бизнес? Отлично! Для надежной связи подключайте интернет от M2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от M2 Connect всего за 1 рубль. M2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62 22 22 или на сайте m2connect.ru.
15: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
16: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Московское время, полдень, Sixpence None the Richer, скоро, Modern Talking и самоцветы.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент». Детям до 14 лет вновь разрешили пересекать границу с Абхазией и Южной Осетией по свидетельству о рождении. Об этом сообщает МИД России. По решению президента страны Владимира Путина, пограничная служба ФСБ вернула прежний порядок выезда для несовершеннолетних. Для пересечения границы в свидетельстве о рождении должна быть отметка о российском гражданстве. Отмечу, такой порядок будет действовать до конца 2027 года. В поселке Верхний Сгид завершена модернизация системы водоснабжения в рамках реконструкции сетей горных сел Алагирского района. Об этом сообщает МинЖКХ топливо энергетики Северной Осетии. Населенный пункт получит воду из реки Горный ручей, оборудованный двумя коптажами. На площадке водоподготовки специалисты установили ограждение, смонтировали три емкости по 40 кубометров, камеру водомерного узла, 6 колодцев и дизель-генераторную установку. Кроме того, завершили монтаж и обвязку оборудования станции водоподготовки. Работы провели в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». День осетинского языка и литературы отмечают сегодня в Северной Осетии. Утром в пантеоне Осетинской церкви состоялось традиционное мероприятие, посвященное этой дате. К памятнику основоположника литературного осетинского языка Костахи Тагурова возложили цветы. Во всех районах республики сегодня проходят различные тематические мероприятия. Жителей региона с праздником поздравил глава Северной Осетии Сергей Миняйло. Он отметил, что осетинский язык – это память, мировоззрение и связь поколений. Напомню, памятная дата учреждена в 2003 году. Свыше 14 тысяч человек приняли участие в глобальном диктанте по осетинскому языку. Об этом сообщила министр образования и науки республики Элла Алибекова. К мероприятию присоединились жители Северной Осетии, а также участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и других регионов страны. Для диктовки использовали отрывок из произведения Хазбит Сгоева «Дуа Иры», который зачитала учитель осетинского языка Валерия Амбалова. Написать диктант можно было как на специальных площадках, так и онлайн. Результаты акции опубликуют на официальном сайте Миноборнауки Республики. Курс доллара на сегодня 73 рубля 14 копеек, курс евро 86 рублей 29 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Forever. Ну, вот смотрите, кстати, несмотря на то, что нам с вами имя Альбана кажется естественным таким, как будто бы итальянским, на самом деле имени такого в Италии не существовало никогда, во всяком случае, до появления на свет нашего героя до 43-го года. Это заслуга и придумка его отца, который служил в Албании. Ну, вот он так и решил назвать сына. В честь Албании. Альбано. А теперь, да, действительно кажется, что почему его не было? Ну, должно было быть всегда примерно. Дальше с нами тоже люди талантливые. Бонни М, скоро Наталья Ветлицкая, Глен Медейрес на подходе. 12 часов и 16 минут. Московское время. У нас продолжается, напомню, пятница. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, на этой неделе ко мне в гости придет музыкант, шоумен Стас Ярушин. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
5: Открывает дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва. Улица Красная. Песня. Дом 24. Этаж 7. Помещение 1. Кабинет 61. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
6: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс.
7: Сегодня в 18.00 на телеканале «Солнце».
6: Категория 6+.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

0: Знаменитая Gotta Go Home, группа Bonnie M. Кстати, песня эта интересная тем, что она такой мостик между разными эпохами, по сути. Появилась она очень давно, в 73 году, одного немецкого коллектива. Там была песенка про поезд. Сама группа Bonnie M позаимствовала ее в 79 году и сделала суперхит из нее. А уже в 21 веке, в 2010 году, благодаря популярности вот и вот этого знаменитого «У-у-у», сделали еще ремикс интересный, который называется «Барбара Стрейзанд». Кстати, я рассказывал об этом в программе «Ю», в одной из программ о группе Bonnie M, естественно. Но если пропустили, то не страшно, можно переслушать всегда в подкастах на сайте Retro FM или в мобильном приложении. Там вообще много программ. Все, что пропустили, все можно еще раз переслушать. А сейчас узнаем актуальную информацию. 12.30 в Москве с новостями Дмитрий Королев. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию. Меры приняты из-за введения ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Как сообщили в Росавиации, возможны корректировки в расписании рейсов. Статус вылета или прилета можно уточнить при помощи онлайн-табло. В Рязанской области стартовал прием заявлений на выплаты пострадавшим от атаки ВСУ. Документы на материальную помощь можно подать в пункте временного размещения в МФЦ отделе соцзащиты. В оперштабе региона добавили, для граждан также работает горячая линия. Ну и, как сообщил глава области Павел Малков, ВСУ атаковали Рязань минувшей ночью. В результате ударов беспилотников 4 человека погибли, пострадали 12 граждан. Повреждены 2 многоэтажных дома, возбуждено дело о теракте. Российские ритейлеры и рестораторы выступили с критикой законопроекта, закрепляющего за российским вином не менее 20% позиций на винной полке. Как пишет газета «Коммерсант», в рабочей группе опасаются, что это может привести к дефициту некоторых позиций и росту закупочных цен. Напомню, закон российской полки должен был вступить в силу в марте этого года, но Минпромторг перенес срок на март 27-го. Это позволит бизнесу адаптироваться. Московским автолюбителям на заметку, в предстоящую субботу на Садовом кольце пройдет эстафета, из-за которой движение будет поэтапно закрываться в обе стороны. Так уже с 4 утра до полудня полностью перекроют участок Зубовского бульвара от Крымской эстакады до Зубовской улицы. До половины первого закроют улицу Крымский вал, а Крымский мост будет недоступен с 6 утра до полудня. Парковка на всех перекрытых улицах будет запрещена до конца мероприятия. Под национальным флагом и с гимном, а также в составе сборной во всех возрастных категориях российских борцов допустили до международных турниров без ограничений. Об этом заявил министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, для России это одно из самых медалиемких направлений. Теперь в общей сложности флаг России может подниматься на соревнованиях более 20 федераций. Ну и в завершении выпуска несколько слов о валюте на эту пятницу. Американский доллар сегодня держится на отметке 73 рубля 14 копеек, единая европейская 86,29. Пока на этом все, а далее на Retro FM Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка.

Я уж не знаю, думали ли авторы этой песни, когда ее писали, о пятнице, но вот такое ощущение, что как будто бы специально для этого дня недели она написана. Легкая, непринужденная, но как наше с вами настроение, надеюсь. Ней, на-на-ней, Вая Кондиас, здесь на Ретро ФМ. Так, ну что, еще раз нас с пятницей. А еще хочу поздравить в очередной раз всех, кто этой весной выиграл в эфире Ретро ФМ путевки в круиз. Это 15 счастливчиков. Они получили путешествие на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправиться в незабываемый отпуск в круиз Ретро ФМ 2026 по островам Солнечной Греции. С 18 по 28 июля на комфортабельном круизном лайнере Астория Гранде, конечно, вместе с ведущими утреннего

Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор, без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99 59 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
3: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос – постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: Это Bad Boys Blue, группа, которая в середине 80-х, да и не только тогда, была главным соперником коллектива Modern Talking. Да, кстати, также в соперники можно записать Sal & Circle, например, и порожденные самим же Дитером Больным, Blue System и CC Catch, естественно. Но нам-то с вами вот эта вот конкуренция, конечно, была только на руку, просто в итоге получили еще больше классной музыки, и вся она есть здесь у нас на Retro FM. Запаслись как следует, скоро продолжим делиться. Меня зовут Юрий Гурьянов. В Москве уже 12 часов и 56 минут.
1: Реклама.
2: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Мам, мы опять опоздаем?
4: Опять пробка.
3: Мам, я в школу!
5: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал Алания, новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
7: Alania Cinema возвращает золотую коллекцию старых индийских фильмов и устраивает большую индийскую вечеринку. Встречаемся 16 мая в 18 часов в кинотеатре Alania Cinema. Московское шоссе 3К. Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре СОМ. До конца мая. Керамогранит 120 на 60 всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в СОМ уже сегодня. Московская 3.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
9: Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтен предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтен. Вкусно, как дома.
10: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: может, потому что кроме цветов больше ничего нету? Может, только цветы, и поэтому и все, да? Цветы — это как вот приложение красивое. А дальше я не знаю, дальше уже надо еще фантазировать. Ну, это я просто отвечаю, да, как один из возможных вариантов развития событий, как один из возможных ответов на этот сложный вопрос. Ну что же ты, моим цветам не рада. Юрий Шатунов, «Ласковый май» здесь на Ретро FM. Дальше снова классная музыка, 13 часов и 16 минут. Московское время. Так, дальше у нас еще один Юрий, кстати, будет. Потом Гаррет Гейтс, «Джой». Все это из ближайшего, да. Ну и тот Юрий, который здесь сидит и ртом разговаривает в микрофон, он тоже останется на какое-то время. Это я. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Каждый преступник совершает ошибки.
3: Я говорила!
4: Один метод.
5: Букеты, конфеты.
6: Следственный комитет.
4: Ни одной зацепки.
7: Что само по себе подозрительно.
3: Да.
4: И два капитана.
8: Я капитан полиции.
9: А я чудак.
4: Новые серии.
10: И вот тут...
11: Что?
10: Что-то произошло.
4: «Вечерний детектив».
12: Свежий.
4: В четверг и пятницу в 18.10.
13: Отлично.
4: На канале ТВ-центр.
14: Я знаю, что произошло.
4: Возрастное ограничение 16+.
15: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
16: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Я сажусь в машину, еду к морю за тобой. Такой хороший план, даже, может быть, не на один вечер план. Кстати говоря, не единственная песня у Юрия Михайловича Антонова с морской тематикой. Многие даже путают вот эту композицию. Ну, есть такие. «Дорога к морю» с другой его песней, известной «Море, море». Мы здесь, конечно, с вами специалисты большие, ничего не перепутаем, разбираемся хорошо. Например, четко знаем, что, ну, если переходить к новостям, в середине часа на Ретро-ФМ случается важный информационный выпуск. Тут как раз и специалист подошел. Дмитрий Королев. Вовремя, Дим, привет еще раз.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Госдума отклонила проект о штрафах за нарушение средней скорости авто. Документ предлагал внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Проект предложило ЗАГС Собрание Вологодской области. Инициатива предполагала применение для расчета формулы средней скорости. Штрафы варьировались бы от 750 рублей до 7500. Платить за техническое обследование многоквартирных домов должны управляющие компании, а не жители. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму депутаты от «Справедливой России». Отмечается, сейчас собственники могут принять решение о проведении обследования за свой счет, чтобы затем пересмотреть сроки капремонта. Однако лидер партии Сергей Миронов отметил, что цены на экспертизу выросли на десятки процентов. Из-за этого накапливаются скрытые дефекты, возникают аварии, что увеличивает затраты на капремонт. Власти Нагасаки будут ждать российскую делегацию на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки. Ожидается, что представители нашей страны получат приглашение в конце мая. Сами же траурные мероприятия состоятся 9 августа. Отмечается, с 22 года Россию и Белоруссию перестали приглашать. Ну и напомню, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в самом конце Второй мировой войны. В момент взрыва только в Нагасаки погибли более 70 тысяч жителей города. Был практически стерт с лица земли. Сегодня между Сочи и Сухумом открыли морской маршрут. В Абхазию отправился первый рейс скоростной кометы. Судно рассчитано на 120 пассажиров. Путь займет всего 2,5 часа. Это значительно быстрее, чем по земле. Рейсы будут выполняться два раза в неделю, по вторникам и пятницам. Навигация продлится до октября, но точные сроки будут зависеть от погоды. Напомню, первый тестовый рейс по данному маршруту был выполнен в августе прошлого года. Тем временем турецкие отели массово меняют меню из-за вкусов россиян. Как выяснилось, туристы из нашей страны теперь все чаще выбирают вместо мяса морепродукты. Популярностью пользуются креветки, кальмары, мидии, сибас и дорадо. Многие гостиницы уже организуют специальные рыбные вечера и тематические ужины с турецкой и средиземноморской кухней, что особенно востребовано у семейных туристов и постояльцев пятизвездочных отелей. И о валюте на пятницу. Доллар 73 рубля 14 копеек. Евро 86.29. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

какая-нибудь звезда, не знаю, шоу-бизнес, кино, телевидение, спорта к Максиму Ковалевскому придет и будет отвечать на неожиданные смешные вопросы. А я сейчас так говорю, как будто не знаю, какая звезда придет. А я на самом деле все знаю. В ближайшее воскресенье придет актер, шоумен, телеведущий Стас Ярушин прямо к Максиму Ковалевскому. Важная деталь, друзья мои, вот те, кто задает вопросы гостям, если отвечают неверно на ваши вопросы, то можно заработать приличную сумму денег. Так это устроено, так это работает. Не пропустите. Включайте Ретро FM в 13:00 в ближайшее воскресенье. Скучно точно не будет.

0: Реклама.
1: Пекарня «Рагон Сал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
0: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
2: Мам, мы опять опоздаем.
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу!
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор, без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
6: Летний кинотеатр.
7: Уличные камины во дворе.
6: Большая детская площадка в новом современном жилом комплексе «Клуб 8».
7: Звоните 773300.
6: С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.

0: Развивайте бизнес вместе с M2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. M2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Все начинается с кухни. В Арктике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню Ева со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК Арктика.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Это Ричард Сандерсон, Reality на Retro FM. У нас продолжается 15 мая, пятница, на календаре. Что там по праздникам? Давайте посмотрим. Сейчас, секундочку. Помнишь, что это было? А, сюда, смотрите. Международный день семьи сегодня. День климата, день климатолога. День московского метрополитена. День калейдоскопов. Друзья, ну хватает праздников. Ты все равно мне скажешь, что я что-нибудь забыл, как всегда. Что-нибудь не вспомнил, какой-нибудь важный праздник. Но, вы знаете, у нас для этого как раз и есть Филичта на Ретро-ФМ. Так что вот можно туда по разным поводам обращаться. Уже в следующем часе обязательно все будет. Меня зовут Юрий Гурьянов. В Москве 13 часов и 55 минут.
1: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так, двухметровый холодильник Midea с системой No Frost стоит всего 29 490 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Мам, мы опять опоздаем?
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу!
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 13 по 19 мая. Напиток «Добрый», кола, 1,5 литра, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это

0: Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
1: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
2: Если в машине что-то стучит, техцентр Toyota проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр Toyota. Элистонская 2А. Телефон 29 33 66. Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос, постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
3: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва. Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
4: В медицинский центр «Нанодоктор».
3: У мамы болят плечи и колени.
4: В медицинский центр «Нанодоктор».
3: А у отца остеохондроз шейного отдела.
4: Тоже в «Нанодоктор».
3: А где находится «Нанодоктор»?
4: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
3: А как записаться?
4: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-07-70.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: А вслед за ней мы с вами. Большой компании и всей филичтой, все собравшиеся. Юрий Антонов, «Лунная дорожка» на Ретро-ФМ. Спасибо большое. Дальше поехали. Всем привет из Новосибирска от Марии. На даче с мужем Владом хорошо привезли дрова, значит, быть баньке. Хорошие перспективы. В городе Нарткала живет моя подружайка Наталья Дмитрова Деменева. Если я все правильно прочитал. Так, Натулечка, привет тебе, дорогая, от меня. Ты сейчас, наверное, сидишь в своей теплице и слушаешь Ретро-ФМ. Сильно не перетруждайся. Сегодня пятница, надо устроить себе отдых. Доброго тебе дня. С любовью, Галина Кизима, Ростов-на-Дону. Передаю своей маме кругликовой Ирине. Это у нас уже от Сони Братковской. Она хочет сказать, что очень сильно любит свою маму. Так, мы это здесь засвидетельствовали все вместе. Любимая Ретро-ФМ, передайте, пожалуйста, поздравления с медной свадьбой Ларисе и Владимиру. 30 лет и 2 годочка вместе, вы одна семья. Пусть же будет море счастья, силы, радости всегда от сестер Лилии и Олеси. Евгения Ярина пишет. Добрый день. Поздравляем нашу любимую маму, тещеньку и бабушку Наталью Богатыреву из «Горячего ключа» с днем рождения. Очень тебя любим. Счастья, здоровья и исполнения всех желаний. Твои дочь, зять и внук. Следующее сообщение. Здравствуйте вам за классную подборку музыки. Ага, это уже было. Вы меня вернули, Наталья. Хорошо, мы любим вообще возвращать. Так, доброго дня, Ретро-ФМ. Доброго дня, Юрий. Меня зовут Дмитрий. Прошу передать привет моему коллеге Юрию Ивановичу. Юр, не переживай, все найдется. Добрый день. Поздравляем нашу маму, тещеньку и бабушку Наталью Богатыреву из «Горячего ключа». А что же вы во все-то сразу каналы отправляете свои сообщения? Так, добрый день. Хочу поздравить самого молодого помощника авокадо Карпухина Дмитрия из Орехово-Зуево со сдачей всех экзаменов. Так, держать, ты большой молодец, мы тобой гордимся. Привет всем, поздравляем всех с Международным днем семьи. Это Любовь Чепель. Любите и размножайтесь. Цените каждый миг жизни. Привет семье Чепель, Бих Мухаметовых, Дмитриевых, Пичугиных. От Пичугиных Чепель сажаем картофель на даче. Все важные дела кругом. Так, здравствуйте, дорогой Ретро-ФМ и ведущий Юрий. Меня зовут Данил. Я из города Хабаровск. Хотел поздравить своего друга Данила из города Биробиджан с днем рождения. Ему сегодня исполнилось 18 лет. Вот вы молодцы, конечно, все. По 10 раз сообщили. Отправлять. Ну ладно, как скажете. Вам там виднее, конечно.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

0: Любимое, самое лучшее радио от Карины. Сообщение. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения Аленочку Ираскину. Аленушка, счастья тебе, здоровья, любви, исполнения всех желаний. Твои любимые коллеги фабрики Most Label и Prestige. Ура, любим тебя. Это Карина из Москвы. Екатерина, добрый день, супер радио. Всем отличного настроения и приятных выходных впереди. Передайте моим одноклассникам Верхнеландонховской, извините, школы Ивановской области. Всем им самого хорошего и с днем рождения от одноклассника Сергея. Юрий нам пишет. Так, вопросы. Ой, давайте, ладно, вопрос. Если я буду на вопрос отвечать, мы не успеем сообщение почитать. Добрый день, любимая радио Ретро ФМ. Привет вам из Сызрани. Я сейчас на даче, готовлюсь затопить баньку, пишет нам Нина. Ай, ну какие же вы все. Вот к пятнице все готовы. Прям вот в хорошем смысле имеется в виду. Любимая радио Ретро ФМ. Тогда не... А, да это Давид нам пишет, да? Спасибо за комплимент. Передайте, пожалуйста, поздравления моему дяде Артему. Он сейчас в Ингушетии и в июне скоро уже приедет. Конечно, большой привет передаем. Привет в Судогду от Татьяны, всему коллективу ИП Груздев. Девочки, всем спасибо. Все свободны. Всем хороших выходных. Ваш А.С. Так, ну давайте еще вот Мария. Юрий, хочу передать привет из нашей дружной группы «Музыка нас связала». Это Ниночки из поселка Илить, Танюше Непочтовой и ее прекрасной доченьке Дарине, Анечке, Сергею Кокареву и Максиму. Я рада, что у меня есть Мария из Ставрополя. Ну все, к сожалению, больше сегодня не успеваю прочитать, но у нас ведь Филичта, она ежедневная штука, она поэтому, например, завтра будет, в том числе в субботу, выходные, так что добро пожаловать. Обращайтесь. Скоро Антон Веселов, мой коллега замечательный, приступит к процессу, будет ставить вам музыку хорошую, а я, наверное, буду прощаться, да, до понедельника, что ли. Все, пока. Ой, нет, давайте еще обнимемся на прощание и, ну все, теперь точно пока. Меня зовут Юрий Гурьянов. Хороших выходных.
1: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так, двухметровый холодильник Midea с системой No Frost стоит всего 29 490 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Мам, мы опять опоздаем?
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу!
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор, без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: «Алания Синема» возвращает золотую коллекцию старых индийских фильмов и устраивает большую индийскую вечеринку. Встречаемся 16 мая в 18 часов в кинотеатре «Алания Синема», Московское шоссе 3К.
6: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
7: В медицинский центр «Нанодоктор».
6: У мамы болят плечи и колени.
7: В медицинский центр «Нанодоктор».
6: А у отца остеохондроз шейного отдела.
7: Тоже в «Нанодоктор».
6: А где находится «Нанодоктор»?
7: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
6: А как записаться?
7: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2.
8: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 13 по 19 мая. Напиток «Добрый» кола 1,5 литра 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на «Магнит.ру».
10: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре «СОМ». До конца мая. Керамогранит 120 на 60 всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в «СОМ» уже сегодня. Московская, 3.
11: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
12: 29 33 66.
13: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77 0303.

0: открылся еще один новый магазин Homeberry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homeberry.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Ну, если судьба когда-нибудь занесет вас в Нью-Йорк, друзья, знаете, что любой прохожий в этом городе легко может сняться в каком-нибудь блокбастере. В городе ежегодно снимают более 200 кинокартин. Даже представить себе такое, честно говоря, трудно. Это Sting, Нью-Йорк, и не только. На Ретро-ФМ спел в 16:16. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Манг Джерри, Иванушки Интернешнл и группа Silent Circle.
1: Реклама. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
2: Квартиру сниму на Суточно.ру.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Трава растет, сезон идет, триммер Райоби. И косят, и кромку ровняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Всеинструменты.ру», город Москва, УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Песня при солнечной погоде, заметьте, лучше не придумаешь. Это Манго Джерри в половине пятого. Чуть я засомневался. С новостями на Ретро-ФМ, без сомнений, Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый вечер. Владимир Путин назвал статистические данные по российской экономике за март позитивными. На совещании по экономическим вопросам президент заявил, что меры и решения правительства в последнее время начали давать определенный положительный результат. По его словам, об этом говорят свежие статистические данные. Детали он не раскрыл, но подчеркнул, что динамика российской экономики обнадеживает. Госдума отклонила законопроект о штрафах за нарушение средней скорости. Инициативу внесли еще в июле прошлого года, но в апреле этого депутаты выступили против. Было заявлено, что когда не установлены ни место, ни время нарушения, людям это непонятно и несправедливо. Напомню, ранее в ЦОДД предлагали снизить нештрафуемый порог скорости до 2-3 км в час, но большинство депутатов эту идею не поддержали. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал такие попытки сбором штрафов. Рособорнадзор предупредил о мошенниках, предлагающих купить ответы на ЕГЭ. В ведомстве официально заявили, утечка экзаменационных материалов невозможна из-за действующих организационно-технологических процедур. В преддверии основного периода ЕГЭ в сети активизировались аферисты, которые якобы продают контрольные измерительные материалы и слитые ответы. Рособорнадзор призвал не верить таким предложениям и не тратить деньги. Россиян хотят освободить от оплаты техобследования многоквартирных домов. Эту обязанность предлагают переложить на управляющие компании. Сейчас собственники могут провести обследование за свой счет, чтобы пересмотреть сроки капремонта. Но экспертиза подорожала, и многие не могут собрать нужную сумму. Из-за этого в домах копятся скрытые дефекты, что ведет к авариям. Находящаяся в музее США машина из сериала «Рыцарь дорог» получила штраф за превышение скорости. Департамент финансов прислал постановление на $50. Автомобиль якобы превысил лимит на 11 миль в час рядом со школой, но экспонат не покидал музейный комплекс годами. Причиной, скорее всего, стала ошибка системы автоматической фиксации. Камера перепутала номер проезжавшей машины. Музей требует отменить штраф и пошутил, что деньги теперь должен сам Дэвид Хассельхофф. И расскажу о курсах валют. На сегодня доллар 73 рубля и 14 копеек, евро к этой минуте 86 рублей и 29 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Ну что, друзья, не знаю, как вы, мы уже начали ждать дорогих гостей. Они будут, будут обязательно, дорогие гости. Это шоу с Максимом Ковалевским, в котором звездам шоу-бизнес, кино, телевидение, спорта приходится отвечать на неожиданные и смешные вопросы, которые присылаете вы, слушатели Ретро-ФМ. Если дорогой гость отвечает неверно, можно заработать приличную сумму денег. Если интересно, оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. Ну и в ближайшее воскресенье в шоу «Дорогие гости» придет актер, шоумен и телеведущий Стас Ярушин. Не пропустите, включайте Ретро-ФМ в час дня в воскресенье. Скучно не будет.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Спонсор прогноза – Академия Топ-Айти. В Владикавказе облачная погода, временами дождь. Температура воздуха около 21 градуса тепла. Ветер западный 2 метра в секунду.
3: Ищите, чем занять ребенка этим летом? Приглашаем в IT-лагерь Академии ТОП. Это обучение, практика, общение и крутая летняя атмосфера. Подарите ребенку каникулы, которые вдохновляют. Запишись уже сегодня. 333-755.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Весенние скидки в Арктике. Так, двухметровый холодильник Midea с системой No Frost стоит всего 29 490 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: Мам, мы опять опоздаем?
7: Опять пробка.
6: Мам, я в школу!
8: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это новые лимонады Асса. Сочные,

0: Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Alania Cinema возвращает золотую коллекцию старых индийских фильмов и устраивает большую индийскую вечеринку. Встречаемся 16 мая в 18 часов в кинотеатре Alania Cinema, Московское шоссе 3К.
1: Если в машине что-то стучит, техцентр Toyota проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр Toyota. Элистонская 2А. Телефон 29-33-66. Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос, постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ 54 11 00.

0: Кстати, друзья, если долго сидеть на берегу реки, рано или поздно тебя уволят с работы. Ну, я вам желаю, друзья, отличного вечера, собственно, уже нерабочего вечера пятницы. Вы слушаете Ретро FM 17.15 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Игорь Иванов и Стиви Вандер.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, на этой неделе я расскажу о легендарных норвежцах группе «А-ха». Как зародился коллектив, как создавались суперхиты и хватит ли 20 секунд для рекорда? Об этом уже завтра, в субботу в 13.00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
5: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН, 118-774-649-49-80, 18+, 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях... Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
8: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт «Райоби». И сверху, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты «РУ». Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты «РУ». Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты «РУ». Город Москва. ОГРН 11-774-664-62-69. Подробности и условия. Акция на сайте всеинструменты.ру.
9: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акции уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте «ЗАГОР». Городсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
12: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
14: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
15: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
16: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми
17: сегодня в 18.00 на телеканале «Солнце».
16: Категория 6+.

0: неуловимая Алена звучит шикарно. Вообще, это Игорь Иванов в половине шестого. Ну, еще один Игорь Акулов уже с новостями на Ретро-ФМ. Вечер добрый.
1: Антон, добрый вечер. Всех приветствую. Минздрав в ближайшей неделе рассмотрит новый пакет предложений по обновлению перечня стратегически значимых лекарств. Новый пакет охватывает практически весь перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов, сообщил замминистра Сергей Глаголев. Ранее правительство уже утвердило перечень из 206 таких лекарств, производство которых должно быть обеспечено на территории России. Регулярное обновление списка заложено в саму логику работы. ФАС раскрыла карательный сговор при закупках вычислительной техники и программного обеспечения на общую сумму более 236 миллионов рублей. В антиконкурентном соглашении участвовали три компании. Они искусственно сдерживали цены на электронных аукционах, снижая их до минимума, использовали единую цифровую инфраструктуру и были связаны через учредителей. Теперь им грозят оборотные штрафы, а материалы дела переданы в правоохранительные органы. Россия заявила о готовности содействовать снятию блокады Кубы. Москва и Гавана выступают против односторонних ограничений, вводимых без одобрения ООН, сообщили в МИД России по итогам встречи Сергея Лаврова с кубинским коллегой в Нью-Дели. Россия подтвердила готовность оказывать Гаване политико-дипломатическую и материальную поддержку в отмене американской торгово-экономической блокады. Накануне на Кубе из блокады полностью закончилось топливо, а в Гаване вспыхнули протесты. В Москве раскрыли ОПГ, которая торговала поддельными иммиграционными документами для иностранцев. Продажу организовали не позднее декабря прошлого года. В магазине на улице Щепкина и в ресторане на Кронштадтском бульваре задержаны семеро подозреваемых, среди которых сотрудники этих заведений. Им предъявлено обвинение, решается вопрос об аресте. Следствие продолжает искать других участников организованной группы. В Японии набирают популярность роботы-волки, которые отпугивают медведей от домов и угодий. В прошлом году в стране зафиксировали рекордное число нападений. Только за этот год купили уже около 50 механических хищников, а производитель завален заказами на 2-3 месяца вперед. Роботы, угрожающие, воют, сверкают красными глазами и поворачивают голову. Компания уже планирует выпустить мини-версию специально для велосипедистов, школьников и рыбаков. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар торгуется на отметке 73 рубля и 14 копеек. Евро на отметке 86 рублей и 29 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Греция, лайнер, лицей на боку, на борту. Все это круиз Ретро FM, друзья. Невероятное путешествие в Греции, которое уже не за горами. 3 недели в утреннем шоу «Первая смена» мы разыгрывали путевки с полностью оплаченным проживанием. И 15 счастливчиков определены. Уже с 18 по 28 июля они проведут отпуск мечты на комфортабельном круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов групп «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александра Айвазова. Поздравляем всех победителей!
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 13 по 19 мая. Напиток «Добрый» кола 1,5 литра 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре «СОМ». До конца мая. Керамогранит 120 на 60 всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в «СОМ» уже сегодня. Московская.
5: Мам, мы опять опоздаем?
6: Опять пробка.
5: Мам, я в школу!
7: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
9: Меню для счастливого человека.
8: С 9 до 14 часов завтрак.
9: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
8: На обед вкуснятина.
9: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
8: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
9: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
8: Кафе «Юг-34». 34.
9: Счастье есть.
8: Джанаева 34.
9: Доставка 8-999-844-34-34.
8: Или через приложение «Яндекс.Еда».
10: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
11: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
12: Все начинается с кухни. В Арктике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
13: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: любишь, свобода, любить то, что ты делаешь, счастье. Друзья, я вам желаю и того, и другого, и обязательно с любимой музыкой Ретро-ФМ в Москве. 17:56, меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера с любимой музыкой.
1: Реклама.
2: Весенние скидки в Арктике. Так, двухметровый холодильник Midea с системой No Frost стоит всего 29 490 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
4: Мам, мы опять опоздаем.
5: Опять пробка.
4: Мам, я в школу.
6: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал Алания, новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания СТК 59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
8: Все преимущества интернета от М2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. m2connect.ru.
9: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
10: Беспокоитесь за свою карму?
11: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
12: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
13: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест, Угроватов 12, 651, 078381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
14: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
15: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: песни из «Бриллиантовой руки».
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент». В Северной Осетии снизилось число жалоб на участников финансового рынка. Об этом сообщает региональное отделение Банк России. За первые три месяца текущего года от жителей республики поступило около 150 обращений. Это почти на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число жалоб на банки сократилось на четверть и составило 64% от общего количества. Также уменьшилось число обращений, связанных с блокировкой карт, отказом в проведении операций и ограничением доступа к онлайн-сервису. В Банке России отметили, что снижение связано в том числе с усилением мер по противодействию финансовому мошенничеству и повышением прозрачности процедуры для клиентов.

0: Михайло подчеркнул, что Северная Осетия входит в число ведущих регионов России по рыбоводству. В отрасли работают десятки предприятий, которые обеспечивают рост производства и создают новые рабочие места. Работы ведут в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Российские борцы всех возрастных категорий смогут выступать на международных турнирах под национальным флагом и гимном. Такое решение приняло Бюро Объединенного мира борьбы. Министр физической культуры и спорта Северной Осетии Суслан Фраев поздравил спортсменов и болельщиков с этим решением. Он отметил, что борьба является одним из самых медалиемных видов спорта. Российские борцы продолжают сохранять ведущие позиции. По словам министра, участие наших спортсменов в международных турнирах уже представляет вызов для соперника. А впереди новые победы под национальным флагом. Курс доллара на сегодня 73 рубля 14 копеек, курс евро 86 рублей 29 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну, по крайней мере, в учебнике по звукорежиссуре эта песня точно войдет навсегда. Может быть, кстати, уже вошла. 91 раз звукорежиссер сводил Билли Джин, прежде чем остановился на финальной версии. Ну, а что получилось в итоге, мы только что услышали. Майкл Джексон, Билли Джин на Ретро FM, 18.15 столицы. Совсем скоро у нас Сандра, Натали и квартет Абба.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, на этой неделе ко мне в гости придет музыкант-шоумен Стас Ярушин. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
8: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил. 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
10: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
12: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс.
13: Сегодня в 18.00 на телеканале «Солнце».
12: Категория 6+.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: любовь и запросил денег. Нет, ну сценарий любви и ее развития, оно, конечно, бывает разный, и это тоже хорошо. В Москве Planet 7 с новостями на Ретро-ФМ. Игорь Акулов, вечер добрый.
1: Антон, приветствую всем. Добрый вечер. Нефтяные компании подтвердили подготовку соглашений о регулировании объемов поставок топлива на внутренний рынок. Также будут регулироваться розничные цены на бензин и дизель. В Татнефти заявили, что документы готовятся по плану, а компания будет следовать их духу. Главное требование – сдержать рост цен на заправках в рамках официальной инфляции. Пересмотр рекомендаций возможен при форс-мажоре. В апреле цены на вторичное жилье выросли во всех городах Золотого кольца, при этом в марте еще в двух из них наблюдалось снижение. Сильнее всего цены подросли в Ростове-Великом плюс 3,3% до 73,5 тысяч рублей за квадратный метр. При этом жилье там остается самым доступным из Золотого кольца. В Ярославле рост составил 2,9%, 108 тысяч за квадрат, в Сергиевом Посаде 2,4, более 150 тысяч рублей за метр. Меньше всего цены выросли во Владимире и Суздале, менее 1%. Росздравнадзор с 2020 года заблокировал 133 тысячи сайтов за нелегальную продажу лекарств. Основная причина – торговля незарегистрированными препаратами. Это две трети случаев. Также блокируют ресурсы, где продают рецептурные лекарства, антибиотики и даже психотропы. Ведомство взаимодействует с крупнейшими маркетплейсами для оперативного удаления недобросовестных продавцов. Сейчас Росздравнадзор активно занимается урегулированием онлайн-продаж медицинских изделий. На следующей неделе в Москву придет 30-градусная жара. Температура будет выше нормы на 7-9 градусов. По прогнозу гидрометцентра, с понедельника по пятницу воздух днем будет прогреваться до 26-32 градусов. Осадков практически не ожидается. Такая погода близка к абсолютным рекордам этих дней, и они могут быть обновлены. Небольшое ослабление жары предварительно ожидается только в следующие выходные. И российские работодатели начали выводить сотрудников с удаленки. Пока это 10-15% компаний, но тенденция уже сформировалась. Еще год-два назад гибридный формат был в некоторых отраслях необходим, чтобы найти работников, но ситуация меняется. Об этом сообщает один из сервисов по поиску работы. При этом более трети работающих дистанционно или в гибриде заявили, что скорее уволятся, чем вернутся в офис на полную неделю. И расскажу о курсах валют на ближайшие выходные. Понедельник. Доллар 73 рубля и 13 копеек. Евро 85 рублей и 18 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Ну что, ждем, друзья. Уже завтра с часу до двух Юрий Гурьянов расскажет нам о группе «АХА» в своей программе. Расскажет историю успеха любимой группы, поставит всем известные хиты и, что немаловажно, уникальные малоизвестные треки этих исполнителей. Программа «Ю» по субботам в нашем эфире с часу до двух дня на Ретро-ФМ. Не пропустите.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Спонсор прогноза – Академия Топ IT. Ночью во Владикавказе будет около 11 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха 15-17 градусов тепла. Ветер юго-западный 2 метра в секунду.
3: Ищите, чем занять ребенка этим летом? Приглашаем в IT-лагерь Академии ТОП. Это обучение, практика, общение и крутая летняя атмосфера. Подарите ребенку каникулы, которые вдохновляют. Запишись уже сегодня. 333-755.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Весенние скидки в Арктике. Так, двухметровый холодильник Midea с системой No Frost стоит всего 29 490 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: Мам, мы опять опоздаем?
7: Опять пробка.
6: Мам, я в школу!
8: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: «Алания Синема» возвращает золотую коллекцию старых индийских фильмов и устраивает большую индийскую вечеринку. Встречаемся 16 мая в 18 часов в кинотеатре «Алания Синема», Московское шоссе 3К.
10: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
9: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре СОМ. До конца мая. Керамогранит 120 на 60, всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в СОМ уже сегодня. Московская 3.
11: Новый жилой комплекс «Клуб 8». Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Все начинается с кухни. В Арктике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню Ева со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК Арктика.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: никто и не собирается останавливаться. Наоборот, весь вечер пятницы у нас впереди, друзья. Готовимся к выходным с любимой музыкой Ретро-ФМ. В Москве 18:56. Меня зовут Антон Веселов. Прощаюсь с вами до понедельника. Всем хороших выходных, отличных выходных, не побоюсь этого слова. Ну и добрейшего вечера с любимой музыкой.
1: Реклама.
2: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
4: В медицинский центр «Нанодоктор».
3: У мамы болят плечи и колени.
4: В медицинский центр «Нанодоктор».
3: У отца остеохондроз шейного отдела.
4: Тоже в «Нанодоктор».
3: А где находится «Нанодоктор»?
4: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
3: А как записаться?
4: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
6: 29-33-66.
7: Мам, мы опять опоздаем?
8: Опять пробка.
7: Мам, я в школу!
9: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 13 по 19 мая. Напиток «Добрый» кола 1,5 литра 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
11: Весна всегда была моей любимой порой, пока не началась аллергия. Чиханье, зуд, трудно дышать. Думала, так и придется жить. Но узнала, что в семейной медицине есть центр аллергологии и иммунологии. Все удобно. Анализы, диагнозы, консультации в одном пространстве, без беготни по городу. Врачи обследовали меня, нашли причину аллергии, подобрали лечение. Теперь могу с радостью встречать любое время года. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77 0303.

0: Открывается еще один новый магазин Homeberry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homeberry.
2: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ 1 этаж и круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон — первый, всегда первый.
3: Открываете бизнес? Отлично. Для надежной связи подключайте интернет от М2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от М2 Connect всего за 1 рубль. М2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62-22-22 или на сайте m2connect.ru.
4: Телефон рекламной службы Retro-FM Владикавказ 54-11-00.
5: Hi, Bobby.
6: Hi, Ken.
5: You wanna go for a ride?
6: Sure, Ken.
5: Jump in.

0: Иногда хочется дать объявление: меняю яркие воспоминания на свежие ощущения. Вот что порой делает с человеком насыщенной делами рабочей недели. Так что выходные наступают как никогда. Вовремя. Отличного отдыха по окончании трудовых будней. Ну и ярких вам эмоций, друзья, которые в понедельник, когда в следующий раз пойдем на работу, перейдут в разряд приятных воспоминаний. Через несколько минут приятных эмоций нам добавят на Retro FM песни с большого космического путешествия и Крис Норман. 19:15. Время московское. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего музыкального вечера.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
5: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Каждый преступник совершает ошибки.
8: Я говорила!
9: Один метод.
10: Букеты, конфеты.
11: Следственный комитет.
9: Ни одной зацепки.
12: Что само по себе подозрительно.
8: Да.
9: И два капитана.
13: Я капитан полиции.
14: А я чудак.
9: Новые серии.
15: И вот тут...
8: Что?
15: Что-то произошло.
9: Вечерний детектив.
15: Свежий.
9: В четверг и пятницу в 18:10.
15: Отлично.
9: На канале ТВ-центр.
16: Я знаю, что произошло.
9: Возрастное ограничение 16+.
17: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
18: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
19: 6+. Ретро-ФМ теперь еще ближе. Подключайте Радиохаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу. Не выходя из мессенджера и не отрываясь от общения. Не нужно скачивать и обновлять приложение. Никаких лишних кнопок. Переходите в телеграм-канал Retro FM, запускайте Радиохаб и слушайте наш эфир, где бы вы ни находились.

0: Не знаю, как вы, друзья, я после словесного оборота «я тебе, конечно, верю» жду фразу «но есть одно маленькое но». Ну, видимо, история, герои этой музыкальной истории научились обходиться в общении без этого противительного союза. И за крепость их союза можно только порадоваться. Половина восьмого в Москве. О том, что интересного происходит в эту пятницу в стране и мире, нам расскажет на Ретро-ФМ Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, добрый вечер. Всех приветствую. Совбез России разработал меры по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения единого дня голосования. Среди них усиление антитеррористической защищенности объектов, транспорта и мест массового скопления людей. Особое внимание уделят безопасности в помещениях избирательных комиссий на участках в новых регионах и приграничных с Украиной территориях. Также запланированы санитарно-противоэпидемические мероприятия для предотвращения распространения вирусных инфекций на избирательных участках. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что БРИКС не будет торопиться с расширением на текущем этапе. Два года назад объединение удвоило свои ряды, и сейчас необходимо притереться к работе в новом составе. Интерес к пополнению сохраняется, но теперь членство будут рассматривать только из числа стран, получивших статус государства-партнера. Конкретные обращения Лавров раскрывать не стал. Дональд Трамп заявил, что США и Китай достигли взаимопонимания по иранскому и тайваньскому вопросам. По его словам, Китай не хотел бы, чтобы ситуация вокруг Тайваня влилась в конфликт за независимость. По Ирану стороны якобы согласны, что у Тегерана не должно быть ядерного оружия. Пекин также хочет, чтобы Ормузский пролив был открыт для торговли. Трамп прибыл в Китай с первым за 10 лет государственным визитом. Товарооборот России с исламскими странами по итогам прошлого года составил 170 миллиардов долларов. Это очень... 170... Лидеры по импорту российской продукции — Узбекистан, Таджикистан и Казахстан. Активно развиваются поставки на Ближний Восток и в Саудовскую Аравию. А Турция остается лидером среди стран исламского мира. Большие надежды возлагают на соглашение о свободной торговле с Индонезией. Власти России утвердили официальные рекомендации по здоровому образу жизни. Среди советов – завтракать в течение часа после пробуждения, отказаться от полуфабрикатов и сладких напитков, пить воду до еды и проходить не менее 7 тысяч шагов в день. Спать нужно не менее 7-9 часов в день. Самое главное, чтобы была темная и прохладная комната. А также можно практиковать медитацию для снижения стресса. Ужинать рекомендуют минимум за 3 часа до сна. И расскажу о курсах валют на выходные и ближайший понедельник. Доллар будет торговаться на отметке 73 рубля и 13 копеек. Евро 85 рублей и 18 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем хорошего вечера.

0: Вместе с нами уже много лет не только Рома Жуков, чьи песни звучат в нашем эфире, но и Максим Ковалевский, который каждое воскресенье в 13.00 приглашает на свое шоу дорогих гостей, где звезды шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта отвечают на неожиданные смешные вопросы, которые задаете вы, слушатели Ретро FM. Если дорогой гость отвечает неверно, он свои деньги теряет, а вы можете заработать приличную сумму. Оставляйте свои вопросы на нашем сайте retrofm.ru, а в это воскресенье в шоу «Дорогие гости» придет актер-шоумен-телеведущий Стас Ярушин. Не пропустите, включайте Ретро FM в 13.00 в это воскресенье. Скучно не будет.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Спонсор прогноза Академия Топ IT. Ночью во Владикавказе будет около 11 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха 15-17 градусов тепла. Ветер юго-западный 2 метра в секунду.
3: Ищите, чем занять ребенка этим летом? Приглашаем в IT-лагерь Академии ТОП. Это обучение, практика, общение и крутая летняя атмосфера. Подарите ребенку каникулы, которые вдохновляют. Запишись уже сегодня. 333-755.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Весенние скидки в Арктике. Так, двухметровый холодильник Midea с системой No Frost стоит всего 29 490 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: Мам, мы опять опоздаем?
7: Опять пробка.
6: Мам, я в школу!
8: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады «Отца». Яркие, сочные вкусы, бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. «Отца» восклицают джигиты, а девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами.

0: открылся еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос, постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: Чем больше хочется нам лучше, тем меньше радует, что есть. Не забывайте ценить то, что уже имеется, друзья. Все остальное, все хорошее, о чем мечтается, само со временем придет. Ну а по такой позитивной, бодрую музыку, что звучит на Ретро-ФМ, даже не придет, а прибежит в припрыжку на радость нам с вами. Радуемся уже практически наступившим выходным вместе с Кайли Миноук в 19:55 по Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всем желаю доброго вечера в компании с любимыми артистами.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
4: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
5: В медицинский центр «Нанодоктор».
4: У мамы болят плечи и колени.
5: В медицинский центр «Нанодоктор».
4: А у отца остеохондроз шейного отдела.
5: Тоже в «Нанодоктор».
4: А где находится «Нанодоктор»?
5: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
4: А как записаться?
5: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Мам, мы опять опоздаем?
7: Опять пробка.
6: Мам, я в школу!
8: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Развивайте бизнес вместе с М2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
10: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
11: Меню для счастливого человека.
10: С 9 до 14 часов завтрак.
11: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
10: На обед вкуснятина.
11: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
10: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
11: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
10: Кафе «Юг-34». 34.
11: Счастье есть.
10: Джанаева, 34.
11: Доставка 8-999-844-34-34.
10: Или через приложение «Яндекс.Еда».
12: Все начинается с кухни. В Арктике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
13: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Мари Клэр Дюбальдо, Лейтбэк и Игорь Иванов будут и бодрить, и расслаблять нас в начале нового часа на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент». В Северной Осетии снизилось число жалоб на участников финансового рынка. Об этом сообщает региональное отделение Банк России. За первые три месяца текущего года от жителей республики поступило около 150 обращений. Это почти на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число жалоб на банки сократилось на четверть и составило 64% от общего количества. Также уменьшилось число обращений, связанных с блокировкой карт, отказом в проведении операций и ограничением доступа к онлайн-сервису. В Банке России отметили, что снижение связано в том числе с усилением мер по противодействию финансовому мошенничеству и повышением прозрачности процедуры для клиентов. Капитальный ремонт школы села Иран планируют завершить к концу августа. Об этом сообщает администрация Кировского района. На сегодняшний день завершен демонтаж старых покрытий, а также выполнена замена электропроводки. В ближайшее время планируется отделка помещений, установка новых окон и дверей, а также оснащение кабинетов современной мебелью. Работы ведут в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В Северной Осетии за первый квартал текущего года произведено более 3000 тонн товарной рыбы. Как сообщил глава республики Сергей Минейло, объем реализации составил свыше 2000 тонн. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Минейло подчеркнул, что Северная Осетия входит в число ведущих регионов России по рыбоводству. В отрасли работают десятки предприятий, которые обеспечивают рост производства и создают новые рабочие места. Работы ведут в рамках национального проекта «Технологическая обеспечение продовольственной безопасности». Российские борцы всех возрастных категорий смогут выступать на международных турнирах под национальным флагом и гимном. Такое решение приняло Бюро Объединенного мира борьбы. Министр физической культуры и спорта Северной Осетии Суслан Фраев поздравил спортсменов и болельщиков с этим решением. Он отметил, что борьба является одним из самых медалиемных видов спорта. Российские борцы продолжают сохранять ведущие позиции. По словам министра, участие наших спортсменов в международных турнирах уже представляет вызов для соперника. А впереди новые победы под национальным флагом. Курс доллара на сегодня 73 рубля 14 копеек, курс евро 86 рублей 29 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете

0: Как шутят в некоторых трудовых коллективах, толстый кошелек уже не признак богатства. Ведь внутри могут быть скидочные карты и мелкие купюры. Но даже их наличие некоторым из нас не воспрещает бросать деньги на ветер. Группа Dire Straits на Retro FM в 20 часов 17 минут по московскому времени. Через несколько минут послушаем дуэт Баккара, Леонид Агутина и Modern Talking. Меня зовут Олег Орлов. Приятного пятничного вечера!
1: С Юрием Гурьяновым. Дорогие друзья, на этой неделе я расскажу о легендарных норвежцах группе «А-ха». Как зародился коллектив, как создавались суперхиты и хватит ли 20 секунд для рекорда? Об этом уже завтра, в субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
7: Каждый преступник совершает ошибки.
8: Я говорила!
9: Один метод.
10: Букеты, конфеты.
11: Следственный комитет.
9: Ни одной зацепки.
12: Что само по себе подозрительно.
8: Да.
9: И два капитана.
13: Я капитан полиции.
14: А я чудак.
9: Новые серии.
15: И вот тут...
8: Что?
15: Что-то произошло.
9: Вечерний детектив.
15: Свежий.
9: В четверг и пятницу в 18:10.
15: Отлично.
9: На канале ТВ-центр.
14: Я знаю, что произошло.
9: Возрастное ограничение 16+.

0: том, что не надо сверх меры предаваться грусти, о том, что любовь — это игра, и в нее можно играть по нашим правилам, ну, по девичьим, я так понимаю, напоминает дуэт «Бакара» в 20 часов 30 минут по московскому времени. Информационные итоги пятницы подведет на Ретро-ФМ Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, добрый вечер, всех приветствую. ВВП России по итогам первого квартала снизился на 0,2%. Это первое квартальное сокращение в годовом выражении за три года. Основной вклад внесли спад в январе, минус 1,8%, и в феврале 1,1%. Но в марте экономика перешла к росту на 1,8%. Президент Владимир Путин назвал мартовские данные позитивными и призвал закреплять наметившуюся динамику. В Минэкономразвитии пояснили, что на показатели повлияли высокая база прошлого года и холодная погода. Минэкономразвитие ожидает скорого снятия ограничений на продажу туров в Объединенные Арабские Эмираты и другие страны Ближнего Востока. Решение будет принято в ближайшее время, исходя из ситуации в регионе. Напомним, в начале марта МИД и Минэкономразвитие рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в эти страны. Росавиация уже сняла ограничения на полеты, а перевозчики Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Катара и Омана выполняют рейс в Россию. Аэрофлот с 1 июня возобновит регулярные рейсы из Москвы в Дубай. Ввоз в Россию подержанных автомобилей из Китая за первые 4 месяца вырос почти в 2,5 раза до 29 тысяч машин. При этом больше четверти импорта пришлось на Volkswagen. Также в пятерку вошли Audi, Toyota, Honda и BMW. А вот китайских марок среди ввезенных не так много, менее 12%. Самым популярным автомобилем стал Toyota Corolla. В тройку вошли также Volkswagen Tayron и Audi Q3. Названа целевая аудитория красных квитанций за ЖКХ. Они приходят тем, кто не платил более 3 месяцев. Такой цвет управляющие компании используют, чтобы привлечь внимание должника. Обнаружив алую платежку, в первую очередь стоит проверить начисление. Иногда долг выставляют ошибочно. Сверить данные можно через ГИС ЖКХ или приложение госуслуги «Дом». Если долг подтвердится, а финансовой возможности оплатить нет, можно попросить в управляющей компании рассрочку. ВК и Грамота.ру проанализировали публикации тренда «Мы так говорим» и составили топ регионализмов, слов, понятных прежде всего жителям отдельных регионов. На юге России часто говорят «растыка» — это неуклюжий человек, «скипка» — это кусок чего-либо, и «тремпель» — это вешалка. В центральной части в ходу «грядушка» — это спинка кровати. На Урале «виходкой» называют мочалку, и ею можно пошоркать. А «зюргать» — значит шумно есть горячую пищу. На Дальнем Востоке «кукса» — это лапша быстрого приготовления, а «чифанька» — небольшое китайское кафе. И расскажу о курсах валют на выходные ближайший понедельник. Доллар 73 рубля и 13 копеек. Евро будет торговаться на отметке 85 рублей и 18 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Реклама.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх». Новосо Абаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97 29 39.

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Беспокоитесь за свою карму?
3: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
4: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
5: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрюинвесту Гроатул 12-651-07-8381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ 54 11 00.

0: продолжаем согреваться теплом любимых песен. Прямо сейчас под хит Криса Нормана. Ну, такими темпами к моменту плавного перехода пятницы в субботу будем уже горяченькими. Да и прямо сейчас к традиционным вечерним танцам переходим практически без разминки. Напомню, что с 9 вечера и до полуночи в нашем эфире будет царить вечеринка Ретро-ФМ. Вас ждут танцевальные суперхиты в неповторимом миксе. Зовите друзей, соседей, танцуйте на здоровье. И я, Олег Орлов, буду в этом вам всячески способствовать. Без 5:09 в Москве.
1: Реклама.
2: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос, постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
3: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические. Компактные и просторные. Удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют в ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
2: Летний кинотеатр.
4: Уличные камины во дворе.
2: Большая детская площадка в новом современном жилом комплексе «Клуб 8».
4: Звоните 773-3300.
2: С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Все преимущества интернета от M2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. m2connect.ru.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34». 34.
6: Счастье есть.
5: Джанаева, 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение «Яндекс.Еда».
7: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: Не ищите идеального мужчину, милые дамы. Скорее всего, в ближайшие пару дней он будет либо на природе, на даче, либо дома смотреть футбол, фильмы, сериалы и отдыхать от трудов праведных, а также от поиска идеальной женщины. Выходные, как-никак, уже практически наступили. Между тем, идеальное окончание пятницы нам обеспечивает вечеринка RetroFM. Это Татьяна Буланова, далее Рафаэла Кара, группа Hi-Fi и Silent Circle. 21:16 в столице. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую!
1: Реклама.

квартиру сниму на суточно раунд. Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+. Ретро FM. Мена-мена.

0: Хоть нас и ведет по жизни путеводная звезда, ну или наша судьба, идем-то мы сами, своими ногами. Вот сейчас шагаем, пританцовывая под эту ритмичную песню «Пати Райан». При этом не забывая поглядывать с воодушевлением на календарь. Легкости нашей походки добавляет пятница и очередные выходные. Ну, конечно же, отличная танцевальная музыка. 21 час 41 минута. Время московская вечеринка «Ретро-ФМ» продолжается. Далее у нас группа «Стрелки» и Дженнифер Лопес.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 13 по 19 мая. Напиток «Добрый» кола 1,5 литра 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская 28.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Музыка вроде веселая, а тревожно как-то на душе, друзья. Доктора бьют тревогу. Наша страна входит в двадцатку самых толстых стран мира. Вот она, сидячая работа и неправильное питание. В связи с чем предлагаю каждые выходные проводить активно, а любую ритмичную песню, что звучит на Ретро-ФМ, использовать по назначению, а именно хорошо двигаться под нее. 21.56, время московское. Я, Олег Орлов, желаю всем отличного настроения на пятничной вечеринке Ретро-ФМ.

0: Как сказал классик мировой литературы, нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. А мне кажется, что есть истории куда печальнее, но не их мы привыкли слушать на вечеринке Ретро-ФМ, потому как у нас правит бал, музыкальные истории бодрые, веселые, оптимистичные, те, что помогают провожать уходящий день с улыбкой, даже если в них вскользь упоминаются имена Ромео и Джульетты, как здесь, в этой истории, которую рассказали нам Дитер Болин и его группа Blue System. 22.17, точное московское, меня зовут Олег Орлов, добрейшего всем музыкально-танцевального пятничного вечера.
1: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Felicita. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, пожелания и любимые песни. Подробности на сайте retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

уходит в историю очередной майский вечер. На смену ему уже спешит ночь, субботняя ночь. С каким багажом подошли мы к концу трудовой недели, с таким, собственно, и вступаем в выходные. Конкретика будет уже завтра. Ну а пока продолжаем радоваться жизни на пятничной вечеринке Ретро-ФМ. Далее Мюррей Хейт, это группа «Восток», столица 2243.

под балалайку не танцуют вальс, так и в практически уже наступившие выходные не принято грустить об окончании трудовой недели. А если танцевать, так под лучшую музыку дискотек последних десятилетий. Прямо сейчас двигаемся на вечеринке Ретро-ФМ под группу Балтимора. 22:55 столица, я Олег Орлов, желаю всем отличного пятничного настроения.

Сила женщины в ее слабости. Понятно стремление некоторых представительниц прекрасной половины человечества иногда и коня на скаку остановить, и в горящую избу войти, на что в ответ зачастую получают замечания своих вторых половинок. Дескать, хватит ерундой заниматься, лучше приготовь вкусный ужин. Ну а что, как будто не знали, через что лежит ваш путь к нашему мужскому сердцу. Шер и ее героиня, сильная женщина на вечеринке Ретро FM 2342 в столице.

как бы не хотелось продолжать делать это, в смысле move it, время диктует свои условия. 23:55 в столице. Двигаться в активном танце продолжим уже завтра на субботней вечеринке RetroFM. Сейчас же готовимся встретить первый на этой неделе выходной вместе с Дмитрием Майоровым. Я, Олег Орлов, желаю всем отлично провести наступающий уикенд и прощаюсь до понедельника.

Там, где нет весны, возможно, уже лето. По крайней мере, в столице последние температурные плюсы очень даже хороши. Еще из хорошего возвращаемся с вами к тому, с чем с удовольствием занимались в начале этой недели. Если кто не помнит, отдыхали. На этот раз, правда, не настолько празднично, но все же. Всем большие приветы. Салют и здрасте. Меня зовут Дмитрий Маиров. А те, кто уже готов поддержать все наши выходные посиделки, готов заглянуть к нам на огонек на Ретро-ФМ, это Бананарама. Юрий Антонов, Эрос Рамазотти и Глен Медейрес. Столица, 18 минут первого.

0: Boys and Girls. Важная информация. Тащить букеты сирени домой, хоть tonight, хоть ночи, пока никто не видит, хоть нет. Сомнительная затея. Сирень имеет свои большие минусы, особенно если ставить ее в спальне. Из-за вещества сирингин в цветах и листьях, а также слишком сильного яркого аромата, можно легко словить головную боль, бессонницу, аритмию и даже ухудшение зрения. Ставить такие букеты лучше всего только в хорошо проветриваемом помещении. Если что, предупредил. В столице 0 часов 42 минуты. Это Retro FM, это Самоцвет и Роксет на ближайшее.
1: Retro FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

Иногда что не делается, для одних действительно к лучшему, а для других оборачивается чем-то вроде кусания локтей. Просто изначально Ричард Маркс писал эту любовную балладу не для себя, по заказу легендарной Барбары Стрейзанд, однако она отказалась ее исполнять. Ну, нет так нет, Ричарду в итоге это оказалось только на руку. Песня стала одной из самых запоминающихся песен о любви. Песня за песней, музыкальное настроение за музыкальным настроением. Так отдыхаем вместе и на Ретро FM. Столица 0 часов 56 минут.

Want не want, хотим не хотим, но придется подстраиваться под будущую метеообстановку в столице. Судя по прогнозам, аномальная для середины мая жара накроет Москву. На следующей неделе синоптики обещают до 28-30 градусов. Готовим, что ли, соответствующий дресс-код, луки летние. В столице 1:17 на ретро-фм. О себе скоро музыкально напомнит Шокинг Блу, Дискотека Авария и Пит Шоу Бойс.

Специально сейчас проверил ценник на мой обычный привычный такси-маршрут в Москве. Что могу сказать? Город засыпает, просыпается повышенный спрос. Да, мне кажется, он практически никогда не ложится, не укладывается. Но куда бы мы в эти минуты и далее не направлялись, нам по пути в столице 1:43. Вот-вот музыкально пересечемся и услышимся с ласковым маем здесь на Ретро-ФМ.

говорится, заболели, полечитесь. А вот состояние болен тобой, если чувства не взаимные, да, ситуации, конечно. Но если ты Дитер болен, то все с тобой в порядке. Ты участник Modern Talking. На смену им на Retro FM приближается немало других музыкальных легенд. В столице час 56 минут.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Не то чтобы ночью, а привет. Прям средь бела дня, оказывается, нас обманывают гостиницы. Судя по новостям, 11 компаний, которые присваивали звезды российским отелям, делали это с нарушением. По оценкам специалистов, около трети гостиниц не соответствует своей категории. Звездность специально завышают, чтобы ставить более высокий ценник. Такие вот жулики-аферисты среди нас, скажу так. Ай-яй-яй-ой-ой-ой. В столице 2 часа 17 минут на Ретро-ФМ без всяких враг. Скоро отметится «Синяя птица», «Кали Минок» и команда «Джой».

0: Еще вчера стрессово-устойчивый народ, любители парков и природы не пугали клещи. Думаю, с новостью, что в России появились скоростные клещи-мутанты рода Хиалома, ситуация поменялась. Это прям реальные хищники, которые охотятся на людей. Если обычные клещи просто сидят в засаде, то эти бегают за своими жертвами. Плюс обычная химия на них не действует. Такая вам жуткая жуть. Надо же глядя в столице. 2:42. С хороших новостей впереди на Ретро FM. Песня из «Бриллиантовой руки» и один из хитов «Sixpence Non-Der Kitchen».
1: Ретро FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.

где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне. И от страха

0: she says goodbye, and I say no. Susanna.
1: Сюзанна, вроде бы действительно Сюзанна, а вот голландцы, которых мы знаем как The Art Company, для продвижения на международной арене и выпуска треков на английском языке ушли от своего первоначального названия Beowulf de Kunst, так назывались. Вы же давайте никуда не разбегайтесь, не уходите, продолжаем осваивать субботу музыкально верно вместе на ретро-фм. В столице 2 часа 56 минут.